как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Карла Маркса. Реконструкция длилась больше 2 лет и обошлась Минздраву с учетом переоборудования почти в 100 миллионов рублей. Зданию на Карла Маркса 3.

0: 36, почти 90 лет, и такой масштабный ремонт здесь впервые. На площади более 1500 квадратных метров заменили почти все перекрытие кровли от мостку внутренней перегородки. А старые поликлиники остались только стены, да и те усилили кирпичной кладкой. Строители расширили коридоры и кабинеты стали просторнее. Екатеринбургский жировой комбинат перешел в собственность государства, сообщает пресс-служба Московского городского суда. Предприятие, известное по всей России продукцией под брендом «Провансаль» ЕЖК, входило в структуру агрохолдинга «Русагра». Решение о национализации принял Хамовнический районный суд. 65% акций холдинга подлежат немедленному изъятию в доход государства. Для региона это означает смену собственника одного из ключевых предприятий масложировой отрасли, работающего с 1959 года и выпускающего десятки видов продукции. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства. В Нижнем Тагиле во время прочистки системы водоотведения на вагонке бригада водоканала НТ обнаружила в канализационном колодце причину засора – огромного удава. На счастье сантехников, он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба компании. Именно этот предмет перекрыл движение стоков и привел к аварийной ситуации на сети в районе улицы Энтузиастов. В тот же день коммунальщики устранили засор и полностью прочистили участок. 79 «Катюш» спели «Катюшу» в столице Урала. У стелы «Город трудовой доблести» собрались Екатерина и хором исполнили легендарную песню. «Кати, поющие «Катюшу» — это всероссийский флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Ранее одну из самых узнаваемых песен военных лет уже исполняли 100 и более «Кать» в разных городах страны. А в годы войны «Катюша» звучала и на передовой, и в тылу. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале будет солнечно, ветер подует северо-восточный, умеренный, температура утром 11 градусов, а днем воздух

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Утреннее шоу, как всегда, здесь. Время 7 часов утра и пора просыпаться. Сегодня у нас уже, наконец-таки, случилась пятница, 8 мая. Время, когда пора готовиться к длинным-длинным майским выходным и, собственно, радоваться тому, что у нас уже неделя, собственно, пролетела. Всем огромнейший привет здесь.
2: Алексей Подольский, здравствуйте, друзья, доброго утра вам. Ну и, конечно же,
1: Александр
2: рядом
1: Данилов,
2: со мной,
1: всем да? привет. Всем привет. Мы вчера бурно отпраздновали да. 7 мая, это у нас был день радио, все, но все прекрасно, здесь два измятых, помятых изюма, помятых как изюм человека, но вполне работающих, и всего мы с вами желаем, отличного настроения, сегодня погодка замечательная, вот этот

0: Я тут прогноз, смотрите, солнце, 19 градусов, 20 градусов вечером, а, кстати, почему-то теплее, чем днем, как это так?
1: Да, я тоже не понимаю, от чего это зависит, как это
0: работает?
1: А может быть,
0: это просто солнце нагреет весь асфальт в городе.
1: Да, и от асфальта будет идти.
0: Отдаст обратно все тепло, собственно, как и люди могут отдавать, накапливая тепло от других людей, которые сегодня встретят и будут отдавать тепло вечером.
1: Да, самое главное, это душевное тепло, создавать уют, комфорт. Чтобы всем было хорошо.
0: Что только не наговоришь, когда ты еще не выспавшийся, когда ты еще открываешь глаза. Ну что ж, давайте-ка продолжим наш музыкальный эфир вместе с музыкой. Кстати, у нас какие-то тут, у нас какое-то засилие Асти. Вот только что пела у нас Анна Асти, «Верю в тебя» была композиция. А сейчас будет Артик и Асти. Но только с Егором Кридом.
1: Да, я их, кстати, путал постоянно. Анна Асти, Артик и Асти.
0: Я какие-то... думаю, что наши музыкальные редакторы тоже вчера что-то там напутали и просто поставили двух Асти подряд. Ну, ничего страшного, зато можно заказать, что называется, когда между двух человек находишься, можно желание загадать. Ну, вот вы сейчас между двух песен во временном промежутке времени, так что можете загадать желание, оно обязательно сбудется. Это, конечно же, я говорю всем, кто нас слушает. Поехали.
2: Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника Клематис всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Заходи без причин.

О май лав. Я слышу, о май гад, о боже мой, как же нам повезло с тобой, да. Что мы проснулись сегодня.

0: Вовремя.
1: Да, что мы еще бодрые и других людей тоже мотивируем просыпаться.
0: Да ладно, такие мы бодрые. Давайте скажем честно, мы сегодня немножечко как вяленая курага. Как вяленый там.

0: у меня проблемы там были с одним предметом, а конкретно с биологией меня там начали валить, потому что я выбрал этот экзамен сдавать, и все, и я думаю, все, я сейчас не закончу 11 класс, не сдам экзамены, будут проблемы, и бах, коронавирус случается, нас на дистанту высаживают, и я спокойно все делаю, спокойно готовлюсь, без проблем вообще, все предметы закрываю, и по итогу сдал, поступил,
1: вот
0: все
1: это
0: хорошо.
1: Да, вот это ничего себе везение, не, да не дай бог никому такого везения, ничего себе, это ничего себе железобетонный аргумент.
0: Я думаю, у каждого был момент в школе, когда не хочешь идти, думаешь, вот бы что-нибудь случилось, чтобы мы не пошли в школу, и тут вот такая нереальная история.
1: Да, да, да, все это детское. Ну, конечно, обычно мы хотели там заболеть или какие-нибудь морозы, чтобы ударили или что-то такое в этом роде. Но, да. Это, конечно, вот эти коронавирусы, спасибо, не надо.
0: Да, больше не надо.
1: Слушай, ну это ничего себе ты вспомнил. 11 класс, ну это было давно.
0: Да.
1: А что дальше? Где? А где? Везения больше, что ли, не было? А где же там? Найти монетку, допустим. Я вчера одел штаны, которые не носил с прошлого сезона. А там 500 рублей лежит.
0: Ого. Тоже вот нереальное везение.
1: Настроение-то сразу. Ха-ха-ха. А сегодня мы сюда пришли. А ты знаешь, что у нас в холодильнике осталось? А у нас в холодильнике там целых два торта. Два торта,
0: торта. Будем их есть.
1: Будем. А вот нам повезло. А вот нам повезло. А мы уходим на музыку. И мы уходим к холодильнику за тортиками.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Вот так вот. Аж мне, честно говоря, не хотелось даже Басу прерывать. Все-таки умеет Вася делать треки, да. Напомнил нам о том, что любовь — это самый чистый кайф, что это самое лучшее чувство, которое вызывает у нас эйфорию. А еще эйфорию такую же вызывает холодный душ по утрам.
1: Да, много вообще вещей вызывает вот этот чистый кайф. Вот

0: Например,
1: мы сейчас начнешь, да. В пятницу разговариваем. Давайте, кому не надо нам вот эти вот.
0: Не, я про торт, то, что мы будем есть.
1: Да, мы вам отлично, да, у нас вот торты со вчерашнего праздника остались. Торты или торты, как правило?
0: Торты.
1: Или торты, может, все-таки? А может быть, нет.
0: Я запомнил это правило, потому что было вот это торты, порты, что-то там еще какое-то слово, но я это запомнил.
1: Молодец. А если жиши пиши с и?
0: Это тоже.
1: А еще ча-ща.
0: Ча-ща через а. Вот сидит учитель.
1: Да, вот так вот все мы учились по чуть-чуть чему-нибудь и как-нибудь. Ну а сегодня мы что-то решили вспомнить, а что же нам везет, как нам везет-то по жизни, когда у нас были последние везения. Вот Леха говорит, в 11 классе ему последний раз везло, но я с ним не согласен. Тебе уже повезло несколько месяцев назад, когда ты пришел на Ленина 4.
0: Кстати, действительно повезло, потому что это произошло неожиданно, то есть
1: да,
0: спонтанно.
1: Как-то неожиданно. Но... все неожиданности закономерны.
0: Мы про это можно тоже обсуждать долго, что где закономерно, что такое удача, кому везет, кому нет, и как вообще оседлать удачу, и возможно ли это сделать.
1: О, господи, да, это шоу двух вяленых помидоров, Алексей Подольский, Александр Данилов, день после праздника. Уходим на музыку.
2: Сегодня твой день, сделай его ярким, утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно...

0: 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО МТСК. Телефон 834-35-230-255.
1: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто». ЕН-66-060-34-217. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
3: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная, 30/7, телефон 47-87-01.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Того, кого не ждешь, но он придет к тебе в эфир.
1: Да, вот не, мы не ждали, а по итогу вот собрались силами.
0: Господи, Алексей, что вы несете? Господи, а? Шоу вяленых помидоров.
1: Да.
0: Алексей Подольский, Александр Данилов. День после праздника 7 мая утро. Хроники Нарнии, что называется, продолжаются. Хроники Эко-радио продолжается. Мы сегодня говорим о везении. Ну что же, я вам скажу. Мы счастливчики, мы лаки,
1: да.
0: Потому что мы просто проснулись сегодня. Я думаю, что наши коллеги сегодня еще некоторые довольно-таки еще прекрасно спят.
1: Да, до середины дня будут спать. Все у них хорошо. Это нам выпала такая роль.

0: самая ответственная миссия.
1: И это уникальный случай, когда мы говорим о том, о сне утром. Но, конечно же, всему городу желаем проснуться. Сегодня пятница, и сегодняшний день будет замечательным. А почему? А потому что солнце светит, а потому что впереди целых три выходных дня.
0: Три заслуженных.
1: Ну, да, но мы помним, что май — это время клещей и всего там на свете. То есть, а огни не разжигаем, костры не ждем, за клещами смотрим, снимаем, если, не дай бог, он этот кровосос подселился. Всех вон 70% спиртом помазали, или 5% йодом, или одеколоном. И нужно в общем, помазать его. Ну и вообще смотреть в интернете, что делать. Мы же сейчас все время в интернет заглядываем.
0: Да, конечно.
1: Вот, кстати, ИИ тут вытесняет. Об ИИ, кстати, поговорим в следующем часе. Где нас может заменить ИИ, почему он нас может заменить ИИ, вообще, как относятся люди к искусственному интеллекту. В следующем часе об этом поговорим. Сейчас послушаем Люсю Чеботину, Эвы Макс и гороскоп. Заглянем в будущее.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Экорадио.

0: Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, на этой возвышенной ноте, которую задала Эва Макс со своей композицией «Feel It Queen», мы продолжаем. А что мы любим? Мы знаем, что мы любим всегда. Мы любим, когда все предсказуемо, да?
2: Да, наверное, конечно, когда можно узнать, что будет в дальнейшем, подготовиться к этому, и чтобы все прошло просто хорошо.
1: Да, и вот чтобы сегодняшний день был менее непредсказуемым, мы вам расскажем, что звезды говорят. Итак, Овен.
2: Овны, сегодня вы будете полны энергии и готовы к новым достижениям. Возможности для перемен откроются перед вами, стоит только сделать первый шаг. И совет дня: не бойтесь экспериментов, они могут привести к успеху.
1: Так, тельцы, сегодня вам захочется творческого подхода ко всему, чем вы занимаетесь. Это идеальный день для того, чтобы выйти за пределы обыденного и попробовать что-то новое.
2: Близнецы, сегодня возможен момент вдохновения, когда вам захочется заняться чем-то необычным. Этот день, когда стоит пересмотреть привычные подходы и найти свежие идеи.
1: Раки, сегодняшний день будет подходить для того, чтобы задуматься о переменах в жизни. Возможности для изменения появятся, стоит только быть готовым к ним. Ну что там совет дня говорят звезды? Отпустите старое, чтобы впустить что-то новое. Капитан очевидности.
2: Да. Львы, сегодня вы почувствуете прилив сил и вдохновения. Это отличный день для новых начинаний или поиска нестандартных решений. Совет дня: действуйте с энтузиазмом, ваша энергия заразительна.
1: Так, девы, девоньки, сегодня вы будете склонны к анализу и пересмотру своих планов. Это подходящее время для того, чтобы отказаться от того, что не работает, и выбрать новые пути. Господи, как все сложно. Совет дня. Избавьтесь от лишнего, освободитесь.

0: найдите место для важного. Это были Девы.
1: Весы, сегодня возможен неожиданный поворот событий, который потребует вашего внимания. Это хорошо, это хорошее время для того, чтобы проверить свои идеи и взгляды на происходящее.
0: Так, скорпионы, сегодня вы почувствуете, что время для перемен настало. Возможно, вам придется принять решение, которое изменит ваши долгосрочные цели. Совет дня, принимайте решение смело, это ваш шанс.
1: Стрельцы, день обещает быть динамичным и полным новых идей. Возможно, вам захочется сделать шаг в сторону новых возможностей. Совет дня, не бойтесь шагать в неизвестность, это откроет новые горизонты.
0: Так, козероги, козерожки, сегодняшний день поможет вам увидеть, что нужно изменить в своем подходе. Возможно, вы почувствуете, что стоит немножечко подкорректировать свои цели и методы их достижения.
1: Водолеи, день принесет много свежих идей, которые стоит обдумать. Возможно, вы почувствуете желание пересмотреть некоторые старые привычки и подойти к делу с новым взглядом. Совет дня, дайте себе время для новых идей, они приведут к результату.
0: Ну и рыбы завершают наш сегодняшний гороскоп. Сегодня вы почувствуете желание взглянуть на свою жизнь с новой точки зрения. Этот день для того, чтобы принять неожиданные решения и попробовать что-то, о чем раньше и не думали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на

0: Монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
1: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. «Алмаз» – подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркие и динамичные «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
6: Реклама «ОО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Карла Маркса. Реконструкция длилась больше 2 лет и обошлась Минздраву с учетом переоборудования почти в 100 миллионов рублей. Зданию на Карла Маркса 36, почти 90 лет, и такой масштабный ремонт здесь впервые. На площади более 1500 квадратных метров заменили почти все перекрытие, кровлю, отмостку, внутренние перегородки. А старые поликлиники остались только стены, да и те усилили кирпичной кладкой. Строители расширили коридоры и кабинеты стали просторнее. Екатеринбургский жировой комбинат перешел в собственность государства, сообщает пресс-служба Московского городского суда. Предприятие, известное по всей России продукцией под брендом «Провансаль» ЕЖК, входило в структуру агрохолдинга «Русагра». Решение о национализации принял Хамовнический районный суд. 65% акций холдинга подлежат немедленному изъятию в доход государства. Для региона это означает смену собственника.

0: одного из ключевых предприятий масложировой отрасли, работающего с 1959 года и выпускающего десятки видов продукции. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства. В Нижнем Тагиле во время прочистки системы водоотведения на вагонке бригада водоканала НТ обнаружила в канализационном колодце причину засора – огромного удава. На счастье сантехников он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба компании. Именно этот предмет перекрыл движение стоков и привел к аварийной ситуации на сети в районе улицы Энтузиастов. В тот же день коммунальщики устранили засор и полностью прочистили участок. 79 «Катюш» спели «Катюшу» в столице Урала. У стелы «Город трудовой доблести» собрались Екатерина и хором исполнили легендарную песню. «Кати, поющие «Катюшу» — это всероссийский флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Ранее одну из самых узнаваемых песен военных лет уже исполняли 100 и более «Кать» в разных городах страны. А в годы войны «Катюша» звучала и на передовой, и в тылу. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости НТ

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня, 8 мая, будет солнечно. С средней скорости ветер подует с северо-востока. Температура утром плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 19, плюс 20.

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: И все верно, все верно. Утреннее шоу, второй час, 8.09, 8.10 на среднем районе. Доброе утро, здесь два... помятых как матрас,
2: да.
1: Помятых как утреннее полотенце, Александр Данилов и
2: Алексей Подольский. Всем да. Доброе утро.
1: Всем доброе утро, да, вчера был день радио, немножечко мы это погуляли, поэтому сегодня помяты, но, как любое полотенце, мы умылись, мы высушимся, да. И будем прекрасные, стройны и красивые, чего, собственно, и желаем всем нашим слушателям. А почему? А потому что сегодня пятница. Ура!
2: Да. Ура, ура, ура! Тем более сегодня солнце ярко светит, поэтому быстрее высушимся как можно.
1: Не без этого, не без этого, да. А еще 3 дня впереди выходных. Это очень даже круто. Это круто, ребята, товарищи. Друзья, всех с этим поздравляем. А еще сегодня ведь такой денечек-то сладкий.
2: Да.
1: Ну, это я в буквальном смысле, потому что сегодня день рождения напитка Coca-Cola. Хотя мы, конечно же, осуждаем весь этот напиток. Это вредно для зубов и вообще для желудка вредно. И вообще они ушли с нашего рынка, но что-то там пытаются обратно вернуться. Но мы еще подумаем. Вот, 140 лет назад начали продавать этот напиток в Соединенных Штатах Америки. Конечно, изначально его придумали как лекарство.
2: Да.

0: Да, хотел человек, как же его зовут?
1: Известия в Коке там что-то делали, и получился хитрый.
0: Господи, в общем, да, неважно, не помню, как зовут этого изобретателя, да, не могу сейчас найти вкладочку, но он хотел сделать лекарство от зубной боли, но чтобы оно было вкусным. Вот, вот этот вот подход прикольный, да? Нормально.
1: Да, вот этот в детстве, когда болеешь, сиропчика, ложечку положил себе, и хорошо.
0: А ты чем лечился в детстве, я вспомнил? Ну, точно не Кока-Колы, но касторка, масло, рыбий жир.
1: Нет, настолько далеко не уходило, но над картошкой дышал, бывало.
0: А, да-да-да-да-да-да, картошкой. А вчера мы что-то разговаривали, кто-то говорил, что луком лечился, что-то дышал луком.
1: А, это я рассказывал, я не дышал луком, делал луковые капли и помогали.
0: Боже мой, как...
1: Народная медицина.
0: Народная медицина, то еще тоже мероприятие. Ладно, движемся вперед. Так, мы так и так что-то много уже проговорили. Ну и так, все, просыпаемся. Сейчас у нас новиночка от Lady Gaga, Shape of the Woman. Называется Shape of a Woman. То есть это форма, форма женщины, так сказать, какой-то образный, да, такой, ну, в общем, такой форма женщины.
1: Идеал какой-то.
0: Ну, возможно, да. Да, да, кстати, какие у тебя идеалы? А давай об этом не будем тут на весь город об этом сказать. Давай лучше послушаем музыку.
2: Эко-радио на

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных.

0: лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяш и Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ай.
1: Please.
0: Пожалуйста. Думайте о хорошем. Пожалуйста. Друзья, думайте о хорошем. Сегодня пятница. Поет Бенсон Бун. Ну, конечно, про пятницу это уже... Да, я уже добавил. Вот. Думайте о хорошем, вам повезет. Мы тут сегодня с Алексеем вспоминаем, что нам... Ну, о везении разговариваем.
1: Да. Я вообще вспомнил пословицу, такая есть, что дуракам везет, и почему она... существует, а потому что, когда, знаешь, долго думаешь, анализируешь, по итогу не принимаешь решение, потому что думаешь, что оно рискованно, а человек, даже не подумав, сделал, и у него получилось, поэтому, да.
0: Да, сделал, пошел на красный свет. А чё, о чем

0: Думаю, да, все пошел на красный свет, а попался ДПС.
1: Да.
0: Да, ладно, все, что. Зато с легкостью по жизни, со штрафом в 500 рублей. Да. Ну, в смысле, тебе повезло, потому что на тебя машина

0: Не человек. Но, кстати, люди, около трети российских компаний сталкиваются с тем, что их сотрудники испытывают опасения по поводу внедрения искусственного интеллекта. В общем, это в одной из статей газеты.ру один из экспертов говорит, что не любят, саботируют. Большинство людей как будто бы вводят в компаниях искусственный интеллект, а люди нет. Все равно все по стариночке. Все равно Excel-то открывают. Да, практически 30% сотрудников активно саботируют пилотные проекты с использованием искусственного интеллекта.
1: Но он либо много как ошибок будто бы, допускает. Либо,
0: ну, да. Много ошибок допускает. Оказывается, тут чат-боты говорят, не умеют ставить диагнозы. Да, действительно, около 80%, которые поставил ИИ, если пользоваться чат-ботом, около 80% результатов неверны.
1: Ну так понятное дело. И при этом, знаешь, люди доверяют, сами себе уже что-то поставили, испугались.
0: А знаешь, еще самое интересное. А знаешь, почему неверны? А потому что люди неправильно формулируют. Неправильно формулируют, неправильно как бы описывают, ну и чат-бот тоже не задает неправильные вопросы и делает неправильные выводы. Врач настоящий, живой, делает это профессионально.
1: Да, конечно, он анализы берет, трогает, там прощупывается.
0: Да, все трогает. Господи. Весна. Гормоны торжествуют. Всех с пятницей, хорошо настроение. Это мы все здесь шутим, потому что мы сегодня вяленые помидоры.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Вот это номер на Эко-радио.
1: Да уж, время идет, а розыгрыши никуда не уходят.
2: Да, подарки как, всегда есть.
1: Да, как нам вчера слушатели наши любимые приходили к нам, поздравляли нас. Говорят, да, мы слушаем, вот это номер, все, следим. Ну что же, для наших слушателей мы это продолжаем да. Запускать генератор случайных чисел. Вот я его уже запускаю. Так, соответствующая звуковая подложечка.
3: Ситуация мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
1: Все. Итак, номер сегодня у нас сработал 140.
2: Ого, 140, хороший номер.
1: Прекрасно. 140, если ваша комбинация цифр в вашем государственном номере в любой последовательности такова, то звоните нам по телефону 41-66-66. Назову все комбинации выигрышные сегодня. 140, 104, 410, 401, 014, 0-41. Ой, я знаю, цифру 0-41 ездит у нас Toyota Corolla с такими цифрами. Можно это говорить? Ну, там же буквы другие. Да.
2: Ну, может быть, дозвониться до нас.
1: 41-66-66. Смотри-ка, все здесь все с четверочками, а?
2: Все с четверочками?
1: Что-то тут не то. Ну, номер, если смотреть, нумерации, да? Смотри, у нас как много сегодня четверок. Ну, вот восьмерка, сегодня восьмое число, это тоже...
2: Это 4 умноженное на 2.
1: Да. А 2 это практически 4, 2 умноженное на 2. Это 4. Это просто какая-то магия.
2: Математическая
1: сегодня
2: комбинация сложилась. Ну, а пока до нас дозваниваются, вот ты говорил про искусственный интеллект, и все знают такого певца Джонни, он у нас часто играет. У него есть композиция «Фотография твоя старая довольно», но благодаря нейросетям она снова ожила, снова стала популярной. А все почему? Потому что сейчас какие-то просто делают абсурдные ролики с нейросетями. И там, например, есть семья бананов. Банан и бананиха. Вот у них все хорошо, они поженились. И рождается ребенок, а там огурец. И он говорит, как ты могла?

0: Алексей, мне кажется, вы вчера слишком много перегуляли. Вы точно вчера только пили?
1: Да это же не я эти видео создаю, я просто констатирую факт.
0: Господи, боже мой.
1: И эта песня там постоянно играет, и она за счет этого стала популярным, даже вот сам Джонни.
0: Ну, в общем, да, зумеры вытянули тренд, да?
1: Да.
0: Вытянули тренд, это вообще, ладно, в общем, ищем бананы, ищем огурцы, ищем вяленые томаты, все это в сети, как всегда бывает, плавает. Давай напомним цифры, которые у нас играют сегодня. 140, 104, 410, 401, 014 и 041. Ну что же, еще, наверное, ты пару секундочек подождем и будем двигаться дальше. А что у нас впереди? Сергей Лазарев, Бруно Марс, Мари Гу, BTS послушаем ближе к финалу этого часа. Ну что, я думаю, уходим на музыку.
1: Да, уходим на музыку, раскачиваем.
0: Полетели. Включайся.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
6: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: смотри, да, буквы почти одинаковые. Обожай, обижай, обижай, да. Обожай, убегай.
1: Игра слов красивая.
0: А смыслы-то какие разные? А смыслы-то какие разные? Вот, вот, вот, вот. Сегодня обожать надо, но не обижать.
1: Да, и все правильно.
0: Вот. А убегать от скуки только можно. Особенно в пятницу. Да. Особенно в пятницу перед длинными выходными. В общем, всех поздравляю с наступлением. Да. Представляешь, пока сидел, вот эту песенку слушал, читаю тут новость, ну как новость, тут заметка написана, что можно сэкономить до 800 рублей на электричестве. Как россиянам сэкономить до 800 рублей на электричестве? Думаю, так, сейчас какая-то новая схема, может быть,
1: что там за лайфхак такой?
0: Супертарифы ввели там или еще что-то в этом роде. А нет, тут эксперты говорят, поставьте умные розетки, они будут сами отключать телевизор, там еще какие-то электроприборы, которые не работают, когда вы уходите. Оказывается, не рабочий, ты ищи телевизор, 150 ватт потребляет.
1: Да, конечно, да.
0: Это как целая большая лампочка.
1: Мы об этом не задумываемся, а по итогу копейка рубль бережет.
0: Копейка рубль можно... бережет. Я сейчас смотрю, да, это, сколько у меня там натекло, наверное, сейчас. Кстати, о рубле, о копейке и о рубле. Реклама на Экорадио. Все о деньгах здесь. Поехали. Дальше будет городском. Экорадио.
2: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
3: Ну и попал я в переплет. Еле.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?

Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, с группой BTS и с нашими слушателями приехали мы ко времени, когда надо заглянуть в будущее. Что нам звезды говорят на сегодня? Итак, гороскоп, поехали.
2: Овны, сегодняшний день принесет вам энергию для активных шагов. Возможно, вам предстоит принять важное решение или начать новый проект. Самое главное, не откладывайте и действуйте без колебаний.
1: Тельцы, сегодня вам захочется творческого подхода ко всему, чем вы занимаетесь. Это идеальный день для того, чтобы выйти за пределы обыденного и попробовать что-то новое.
2: Близнецы, сегодня вам предстоит взаимодействовать с разными людьми. Возможно, вам нужно будет принять участие в важном обсуждении. Надо, чтобы вы были ясны в своих целях, и это поможет избежать недоразумений.
1: Раки, сегодняшний день будет подходить для того, чтобы задуматься о переменах в жизни. Возможно, для этого настал тот самый момент.
2: Львы, день будет удачен для того, чтобы проявить лидерские качества. Возможно, вам нужно будет организовать процесс или принять ключевое решение.
1: Девы, сегодня вы будете склонны к анализу и пересмотру своих планов. Это подходящее время для того, чтобы отказаться от того, что не работает, и выбрать новые пути.
2: Весы, сегодня важно действовать с расчетом. Возможно, вам предстоит сделать выбор, который повлияет на дальнейшие шаги. Не спешите с решением, взвешивайте все варианты.
1: Скорпионы, сегодня вы почувствуете, что время для перемен настало. Возможно, вам предстоит принять решение, которое изменит ваши долгосрочные цели.
2: Да, и кто же у нас после Скорпиона идет?
1: Стрелец.
2: Конечно же, Стрельцы. Сегодня вы будете настроены на продуктивные действия. Возможно, вам придется принять участие в переговорах или обсудить важные вопросы.
1: Козероги, сегодняшний день поможет вам увидеть, что нужно изменить в своем подходе. Возможно, вы почувствуете, что стоит немножечко подкорректировать свои цели и методы их достижения.
2: Водолеи, сегодняшний день принесет вам возможность проявить креативность и нестандартное мышление. Самое главное, действуйте смело, а остальное уже решится.
1: Рыбы, сегодня вы почувствуете желание взглянуть на свою жизнь с новой точки зрения. Этот день

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 9 часов утра на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле в спорткомплексе «Президентский» прошла открытая тренировка по спортивным единоборствам с участием именитых атлетов, чемпионов мира из Европы и клуба «Архангел Михаил». Своим опытом с юными тагильскими спортсменами поделились заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Иван Петренко, а также другие чемпионы Николай Коваленко, Константин Шахтарин и Михаил Кашурников. Они провели мастер-класс по отработке различных элементов единоборств, дали начинающим спортсменам ценные советы, ответили на интересующие их вопросы. Администрация Качканарского муниципального округа утвердила график отключения систем теплоснабжения в жилых зонах. Согласно опубликованному постановлению мэрии, батареи перестанут греть в Качканаре и поселке Валериановск в промежуток с 12 по 14 мая. Подача теплоносителя будет прекращена поэтапно, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге прошли соревнования по картинг-биатлону. Давить на газ и нажимать на курок – основные требования этих необычных состязаний. Сотрудники силовых ведомств различных организаций и участники СВО проверили свои силы на треке. Пилотам картов необходимо не только проходить скоростные повороты, но и попадать в десятку на огневом рубеже. Впервые соединить стрельбу и быструю езду попробовали в 2020 году. Сейчас соревнования проводятся ежегодно. За время существования они превратились в большие предпраздничные турниры. В Свердловской области за прошедшую неделю резко подешевели

0: Огурцы сразу на 12,4%. Теперь килограмм этого продукта можно приобрести в среднем за 173 рубля. Понижение цены коснулось и помидоров. Стоимость килограмма упала почти на 5% и составила 297 рублей. Такой статистикой на 4 мая 2026 года поделились в Свердловск-Стате. Однако остальные овощи подорожали. Так, в цене сразу на 5% прибавила свекла, достигнув почти 53 рублей за килограмм. Лук стал дороже на 2,7%, а белокочанная капуста на 2%. Совсем немного подорожала морковь. На 1% подешевела курица и на 1,5% вареная колбаса. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: Итак, по информации, предоставленной сервисом Яндекс.Погода, за сегодня, 8 мая, нас ожидает солнечный и ясный день и вечер. Северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду будет дуть. Температура утром 11 градусов, ну а днем воздух прогреется аж до 20 со знаком

0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Доброе-доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Слушай, я смотрю, Клава Кокушка-то, она все прямо за нас все сказала. Сегодня пятница.
2: Да.
1: Сегодня день Кока-Колы, 140 лет, как продается она в мире. Я Клава Кока. Пятница.
2: Вот ты нашел на взаимосвязи.
1: Все связано сегодня. Сегодня 8 число. Время... А, уже 09 секунд. Прикинь, какие цифры, а, сегодня? Всех поздравляем с пятницей.
2: Да, поздравляем.
1: Третий час утреннего шоу. Вчера был день радио. Мы сегодня немножечко как помятые полотенца. Но ничего страшного. Тортики едим. Да. И всех наших слушателей тоже поздравляем. Всех, кто приходил вчера, всем огромное спасибо. Ну а всем, кто уже на работе или едет туда, вам хорошего дня. Солнце светит. А сегодня все будет классно. А вот если вы планируете что-то сделать, то лучше сделать это сегодня, потому что вот завтра вроде как будто бы, я смотрю, погода будет с дождями.
2: Да, да, обещают дождь, поэтому
1: 12 градусов,
2: так, берите зонтики с собой завтра.
1: Пользуемся пятницей. Да, кто у нас сегодня родился?
2: Сегодня у нас родился Луис Энрике.
1: Это... Ну, лично у нас никто не родился, кстати. У нас здесь, если честно, это все образно, эфемерно.
2: Здесь хорош.
1: Такие типы, у которых ничего не рождается. Только насморк бывает, да. Рождается.
2: Вот, и почему я сказал про Луиса Энрике, да, тренер ПСЖ, а ПСЖ у нас
1: это
2: там играет.
1: ПСЖ звучит как будто...
2: Париж Сен-Жермен, парижский клуб футбольный. Недавно они вышли в финал Лиги Чемпионов, будут 30 мая играть. А там у нас на воротах российский голкипер Матвей Сафонов. Понимаешь, это легендарное событие. Еще... Еще там и грузин, и Квич Кварацхели.
1: А еще там и Вася, и Тёлкин, и все.
2: Вот, поэтому такое знаменательное событие, что сможет стать у нас российский игрок обладателем кубка вот этого легендарного.
1: Ой. Ну что же, это порадуемся за тех, кого не знаем. Я, простите меня, фанат футбола, вообще, вот сейчас я что-то сказал, Алексей, я вообще ничего не понял. Что, какие это? Нет, ну, наверное, это какие-то знаменитые люди были.
2: Да, конечно.
1: Ну все, прекрасно. Вадим Галыгин еще сегодня отмечает рождение.
2: Мне вообще нравится.
1: Знаменитости вспоминать. Ладно, заговорились. Давайте-ка мы лучше обратимся к музыкальному сопровождению. Тем более, там дальше есть на что обратить внимание. Мадонна, Сабрина Карпентер. Новинка. Кстати, у Мадонны скоро новый альбом выйдет, так что это один из синглов.
2: Ну, она вообще постоянно.
0: Новинка эфира.
1: Да, она постоянно выдает хитяры за хитярой. Давай, делаем громче.

0: это сейчас только мне так показалось, или это так оно и есть? Вот в конец этой песни, как будто бы молоточки.
1: Да, был момент. Хотя, может, это у нас в голове просто после вчерашнего дня.
0: Голоса в голове. А они нам говорят, что завтра-то у нас ведь великий праздник, День Победы. День 9 мая, великий праздник. И, кстати, тут опросы соответствующие проходят. Опросики, как каждый день, как без опроса. Телеканал «Патриот» провел опрос среди своих, видимо, кто смотрит его. Какие фильмы нравятся из советской классики, советской военной классики? Мнения разделились. Вот тебе вот какие больше фильмы нравятся? Я тебе сейчас перечислю, ты скажешь.
1: Хорошо.
0: «В бой идут одни старики». Современный блокбастер Т-34. «А зори здесь тихие». «Битва за Севастополь». Или «Они сражались за Родину».
1: Ну, честно, вот про первый фильм какой ты сказал.
0: «В бой идут одни старики».
1: Да, я его смотрел, но давно, но я помню, что он мне понравился очень сильно.
0: За что отдаешь свой голос?
1: За первый вариант. А так, если выделить свой любимый фильм, связанный с этим событием, то мне больше всего очень нравится «Назад в прошлое», вот так назывался, с Данилой Козловским, то, что они вот... Сначала такие были парни хулиганы, и вот попали обратно.
0: Это уже современные фильмы, да. Ну что же, ты близок к людям, которые ближе к 35. Я тебя хочу сказать, да. Потому что в бой идут старики, в основном выбрали старики. А вот зумеры, сказали, что им больше нравится фильм «А зори здесь тихие». Ну, приятно. Приятно за молодое поколение, да. Ну, а блокбастер Т-34, как бы там уже где-то там, ну... В финале списка.
1: А Т-34, он же тоже современный, или есть старая классика?
0: Российский блокбастер. Да. Ну, это вот то же самое, вот эти вот с Данилом Козловским, потому что из этой же серии. Ну, чуть
1: Там уже Александр Петров, его следующая смена.
0: Да, чуть посовременнее. Ну, так что вот, посмотрите классику вечером с любимой.
1: Да.
0: Почему бы нет? Это я так свои мечты озвучиваю. Мечтатели, два мечтателя, Алексей Подольский и Александр Данилов. Здесь с вами пятница, доброе утро, просыпаемся, поехали далее, музыка.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ну вот вам и комрад по-русски.
1: Со своей песней «Be Mine». Он часто появляется у нас здесь, да, заряжает.
0: Что-то я его вчера не видел, не забегал там. Что-то обещал подъехать, не подъезжал.
1: Вот такой он комрад.
0: Комрадушка-то, а?
1: А вообще у нас в русском языке есть же слово «комрад». Это что означает?
0: Так, ты меня сейчас смутил. Есть. Но, к сожалению, мой Pentium еще не подгрузился. У меня это Wi-Fi завис. Я пока не могу тебе ответить на этот вопрос. Подгрузится потом.
1: А знаешь, кстати, так может быть почему? Потому что ты вчера ел чипсы, а у меня тут исследование, что даже одна пачка чипсов может навредить мозгу. Вот австралийские ученые это выяснили. Причем даже если у тебя в целом хороший рацион, ты правильно питаешься, съел чипсы и все, ничего тебе не поможет. А потому что там какой-то акриламид, который появляется при жарке, и вещества из пластиковой упаковки. Поэтому...
0: Да, там понятно, что там можно даже не читать. Там понятно, что там вся таблица Менделеева. А мне больше интересует, а кто мне этих чипсов принес? Вот кто мне подсунул эти чипсы вчера?
1: Подсунул?
0: Смеешься, сидишь, а?
1: Я их принес?
0: Принес, говорю, будешь? Ну и распечатал еще. Подсунул мне прямо на стол положил.
1: Самое смешное, что
0: а
1: ты
0: сейчас мне рассказываешь.

0: Сначала сказал, что это вредно, что да поджелудочное
1: ладно,
0: вредит.
1: Мало, да. Мало ли я что там сказал, вредно, да, да. Держить ешь. Не надо приносить чипсы на обеденный стол. Питайтесь правильно. Да. Питайтесь правильно, и тогда будет хорошее настроение. Никакие канцерогены в вас не попадут.
0: Да, и тем, кто сейчас завтракает, приятного аппетита пожелаю. Возможно, во время еды нас кто-то кушает.
1: Да все уже на работе. Все уже на работе. Кофеечек утренний заварили, уже кушают, пьют и чай. У нас там еще впереди пиратское золото. Там еще корабли есть. Нам вчера приходили гости. Мы им показали, как мы тут все играем. Все по-настоящему, все по-честному. Будет через две песни «Золотишко».
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
3: Из окна видно вот такие горы.

0: Леха, это ничего страшного, что я тут немножечко запутался по времени, да?
1: Ничего страшного.
0: Чипсов вчера объелся немножко и ввел заблуждение. У нас пиратское же золото, это прямо сейчас.
1: Да, потому что ровно 30 минут.
0: Да, а я знаю, мы теперь знаем, что наши слушатели, они это очень-очень бдят. Ну что, поехали?
2: Только один флаг, и он такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
0: Да, наши слушатели, наши корсары, наши флебестьеры, всем привет! Вот, сорвался флебестьер. А это я виноват. Я виноват, я долго это подплывал, да. Парковался долго. Так, даем шанс следующему флебестьерчику. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: И рад вас с праздником поздравить, рад.
1: О!
3: С прошлым, конечно.
1: Но все равно приятно.
0: Хороший праздник, не грех отметить. Спасибо вам огромное. Давайте, куда стреляем?
3: Давайте Анна-7.
0: Так, Анна-7. Полетели, смотрим. Так, Аннушка-7 пока мимо. Давайте еще.
3: Давайте, Анна-8.
0: Так, А-8, полетели.
1: Решили пройтись немножко по букве, да. А.
0: Так, мимо, ну давайте в честь пятницы еще один разок.
3: Давайте,
0: К-2. К-2, полетели. Да, и пока мимо. Чё-то не буду я давать третьих шансов. Да что, бьете в молоко, давайте уже это, попадайте куда нужно. Давайте. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
4: Победоносец.

0: Победоносец, хорошая заявка. Хорошая заявка. Куда стреляем?
1: Только Григорий,
0: давайте без имен, давайте без имен. Давайте какую-нибудь там просто буква там или. Да, это как будто мы по людям стреляем.
1: Ну, давайте герб 6.
0: Герб 6. Это отлично, отлично. Полетели. К сожалению, этот звук говорит о том, что мы промазали. Давайте еще разочек.
1: Так, Евгений 5.
0: Нет, ой, блин.
1: Елочка 5.
0: Елочка 5. Полетели. Так, мимо, да. Ну, я хотя не говорил, что я сказал, что не буду третью попытку давать. Да, давайте еще разок. Вы вот молодцы. У вас классное это имя сегодня.
1: Так.
0: И буковка. Итак.
1: Я даже не могу. Вот привыкла именами.
0: А вот так. А как вы думали? Пятница.
1: Зелье 6.
0: И зелье? Зелье. Ой-ой-ой.
1: Зелье шестое.
0: Полетели. Эх, к сожалению, рядышком было, но, к сожалению, мимо. Слушай, ну вот какие у нас молодцы, какие наши слушатели. Смотри, как они быстро перестраиваются. Креативят, молодцы, да. Здравствуйте,
2: отважные командиры радиопиратиков.
0: Спасибо, догадываюсь, мне кажется, по голосу, кто нам звонит, но все-таки имя спрошу.
2: Звонит вам одноногий павлин.
0: Здравствуйте. Ну что, да, как ваш день начался, все хорошо?
2: День просто замечательный.
0: Там погода?
2: Погода замечательная, солнышко светит, пятница, 8 мая, предпраздничный день.
0: Вчера
2: мы были рады поздравлять вас с профессиональным праздником. Завтра мы поздравляем всех россиян и не только россиян с Днем Победы. Поэтому день замечательный, все хорошо.
0: Да, и это прекрасно, Ну, давайте-ка мы с вами тогда сейчас куда-нибудь еще выбьем корабль, не выбьем?
2: Куда-нибудь бахнем.
0: Давайте, цифры, буквы.
2: Давайте попробуем заяц 5.
0: Так, заяц 5. Давайте попробуем. Эх, к сожалению, мимо. Ну, давайте еще один раз.
2: Заяц утонул.
0: Угу.
2: Так. А если. А, имена нельзя же, да, называть?
0: Да, давайте лучше буквами. Заяц и
2: прекрасно. Игрушка 6.
0: Игрушка 6. Полетели. Мимо. Ну все, финальный на сегодня. Давайте один выстрел. Все, и мы закрываем.
2: Еще один выстрел.
3: Мне кажется, там табличка.
2: А давайте зайца добьем уже тогда. Заяц 7.
0: Заяц 7. Полетели, смотрим. Да.
2: Вот так вот.
0: Мы сделали это. Все, ура, у нас все поле закрыто, все корабли потоплены, все отлично.
3: Да.
0: Ну, в игре «Пиратское золото».
3: Да, у нас все хорошо, наконец-таки у нас случился выстрел, который был успешен.
0: Все, отлично, неделя завершена, движемся дальше. Далее у нас DJ Kangs и Филипп Лондон. Тередиус Лондон.
3: Придумать все имена, да?
0: Ужас.
4: Вот так.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Звонки про сегодняшний день-то поет. Да, самый лучший день. Там. И в ритме сальса продолжаем дальше встречать этот день. Начинать.
1: Да, да. Яркий, солнечный, пятничный, выходной. Вообще такой прекрасный.
0: Пятница – это всегда хорошо. Так, у тебя есть какие-то планы на пятницу?
1: Я вот сегодня очень, вот я сижу, смотрю в окно, и прям хочется мне прогуляться сегодня, посмотреть.
0: Хочется – это не план. План – это когда уже на листочке, да, все записано, четкое понимание есть, когда, куда идешь, что он идет, с кем.
1: Но у меня по плану и погулять, и на работу сходить, и учебой заняться. В общем, у меня насыщенный день сегодня ожидается.
0: Да, и давайте скажем честно, и все это не сбудется. Пришел домой, упал на диван.
1: Упал, спал, и все, день
0: взял телефон в руки, значит, скроллить, все. Да. Все, все планы пошли.
1: Про семью бананов, еще что-нибудь.
0: Вот, вот, ты потом смотришь, да, и все, все. А столько запланировано было, а столько было планом громадье наполеоновский, а все пошло, осталось на диване. Ну это мы это осуждаем, Сходите обязательно в кино, там много фильмов вышло,
1: да, много интересных.
0: Погодка, если позволит, можно погулять, отдохнуть, в общем, все прекрасно. Но сперва нужно послушать рекламу, потом послушать музычку, а далее мы вам еще расскажем гороскоп, к чему готовиться сегодня.
1: Да, чтобы вы смогли все распланировать.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
4: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.

0: Вот так вот. Начинаем гороскопить. Начинаем гороскопить, что нам звезды говорят на сегодня, на 8 мая.
1: Овны, сегодня вы будете полны энергии и готовы к новым достижениям. Возможности для перемен откроются перед вами, стоит только сделать первый шаг.
0: Тельцы, сегодня вам захочется творческого подхода ко всему, чем вы занимаетесь. Это идеальный день для того, чтобы выйти за пределы обыденного и попробовать что-то новое.
1: Близнецы, сегодня возможен момент вдохновения, когда вам захочется заняться чем-то необычным. Этот день, когда стоит пересмотреть привычные подходы и найти свежие идеи.
0: Раки, сегодняшний день будет подходить для того, чтобы задуматься о переменах в жизни. Возможности для изменений появятся, стоит быть к ним готовым.
1: Львы, сегодня вы почувствуете прилив сил и вдохновения. Это отличный день для новых начинаний или поиска нестандартных решений.
0: Девы, сегодня вы будете склонны к анализу и пересмотру своих планов. Это подходящее время для того, чтобы отказаться от того, что не работает.
1: Весы. Сегодня возможен неожиданный поворот событий, который потребует вашего внимания. Это хорошее время для того, чтобы проверить свои идеи и взгляды на происходящее. Самое главное, будьте готовы к переменам, и все будет отлично.
0: Скорпионы. Сегодня вы почувствуете, что время для перемен настало. Возможно, вам предстоит принять решение, которое изменит ваши долгосрочные цели.
1: Стрельцы, день обещает быть динамичным и полным новых идей. Возможно, вам захочется сделать шаг в сторону новых возможностей. Главное, не бойтесь шагать в неизвестность, это откроет новые горизонты.
0: Козероги, сегодняшний день поможет вам увидеть, что нужно изменить в своем подходе. Возможно, вы почувствуете, что стоит немножко скорректировать свои цели и методы их достижения.
1: Водолей, день принесет много свежих идей, которые стоит обдумать. Возможно, вы почувствуете желание пересмотреть некоторые старые привычки и подойти к делу с новым взглядом.
0: Рыбы, сегодня вы почувствуете желание взглянуть на свою жизнь с новой точки зрения. Этот день для того, чтобы принять неожиданные решения и попробовать что-то, о чем раньше вы даже и не думали.
1: Ну, да, вот надо так взглянуть по-новому на жизнь и действовать, не оглядываясь, все будет отлично.
0: Как все бодро, как все энергично. Всем отличного дня, пятница, мы сделали это, провели эту неделю. Впереди три классных больших выходных дня. Давайте все будет хорошо.
1: Всем хорошего дня.
0: Вяленые помидоры. Алексей Подольский, Александр Данилов. Мы пойдем. Уходим в лето. Всем всего самого доброго.
1: Всем класса. Пока-пока.
0: Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле в спорткомплексе «Президентский» прошла открытая тренировка по спортивным единоборствам с участием именитых атлетов, чемпионов мира из Европы и клуба «Архангел Михаил». Своим опытом с юными тагильскими спортсменами поделились заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Иван Петренко, а также другие чемпионы Николай Коваленко, Константин Шахтарин и Михаил Кашурников. Они провели мастер-класс по отработке различных элементов единоборств, дали начинающим спортсменам ценные советы, ответили на интересующие их вопросы. Администрация Качканарского муниципального округа утвердила график отключения систем теплоснабжения в жилых зонах. Согласно опубликованному постановлению мэрии, батареи перестанут греть в Качканаре и поселке Валериановск в промежуток с 12 по 14 мая. Подача теплоносителя будет прекращена поэтапно, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге прошли соревнования по картинг-биатлону. Давить на газ и нажимать на курок – основные требования этих необычных состязаний. Сотрудники силовых ведомств различных организаций и участники СВО проверили свои силы на треке. Пилотам картов необходимо не только проходить скоростные повороты, но и попадать в десятку на огневом рубеже. Впервые соединить стрельбу и быструю езду попробовали в 2020 году. Сейчас соревнования проводятся ежегодно. За время осуществления они превратились в большие предпраздничные турниры. В Свердловской области за прошедшую неделю резко подешевели огурцы сразу на 12,4%. Теперь килограмм этого продукта можно приобрести в среднем за 173 рубля. Понижение цены коснулось и помидоров. Стоимость килограмма упала почти на 5% и составила 297 рублей. Такой статистикой на 4 мая 2026 года поделились в Свердловск-Стате. Однако остальные овощи подорожали. Так, в цене сразу на 5% прибавила свекла, достигнув почти 53 рублей за килограмм. Лук стал дороже на 2,7%, а белокочанная капуста на 2%.

0: Совсем немного подорожала морковь. На 1% подешевела курица и на 1,5% вареная колбаса. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале будет солнечно, без осадков. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха около 19 градусов выше нуля.

Вместе с Анной Немченко вспомнили всю географию нашей необъятной родины. В НЭК радио 10 часов 10 минут показывают наши студийные. И далее всю первую половину этого дня с вами здесь буду я, Наталья Миронова. А день-то сегодня какой, просто фантастика. С одной стороны, еще осталось послевкусие от вчерашнего большого фееричного марафона, посвященного Дню радио. С другой стороны, присутствует уже предпраздничное настроение в преддверии Дня Победы. Впереди длинные майские выходные, и это тоже добавляет оптимизма. Поэтому предлагаю зафиксировать это одухотворенное, приподнятое состояние и на этой позитивной энергии двигаться навстречу новому дню. Naked и Portugal The Man прямо сейчас на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эко-линии» поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49 48 16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
4: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте, порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
5: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Сейчас Ньюс. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Дайджест Ньюс.
1: Здравствуйте. В эфире Дайджест Ньюс. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения. 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: Yeah.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Выбросы металлургического комбината снизились по сравнению с 2017 годом на 20%. Предприятие вложило в улучшение экологии города почти 7 миллиардов рублей. Таковы предварительные итоги выполнения пунктов национального проекта «Чистый воздух». Как уточнили в пресс-службе Евраз НТМК, на сегодняшний день предприятие завершило 7 экологических проектов. Так, модернизирована установка сухого тушения кокса с утилизацией избыточных газов, новая доменная печь номер 7 и обновленная домна номер 6 получили современные системы аспирации, снижающие запыленность. Также перестроены очистные установки, в том числе в конверторном производстве. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает передачу части полномочий от Минтруда к МВД в сфере регулирования трудовой миграции. Документ уже размещен в электронной базе Нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, именно МВД будет утверждать перечень профессий, по которым иностранные граждане и лица без гражданства, признанные квалифицированными специалистами, смогут получить вид на жительство в России без предварительного оформления разрешения на временное проживание. Погода приготовила неприятный сюрприз для садоводов с 8 по 10 мая. В Свердловской области ожидаются заморозки. Их принесет циклон. Вместе с похолоданием уральцам обещают сильный ветер и осадки. В длинные выходные на Среднем Урале ощутимо похолодает. Из-за циклона, который движется с запада на восток, 9 мая на севере региона будут идти практически непрерывные дожди. В южной части ожидаются ливни и грозы. При этом ветер усилится до 16-18 метров в секунду и сменит направление на северное. 9 мая местами в Свердловской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов, а 10 мая понижение температуры до минус 6 уже в большинстве районов, включая пригороды Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменско-Уральского. Авиакомпания Red Wings откроет новое международное направление из Екатеринбурга в Казахстан. Первый рейс из аэропорта Кольцово в Актау на побережье Каспийского моря запланирован на 11 июня, сообщает пресс-служба перевозчика. Актау станет третьим городом Казахстана в маршрутной сети авиакомпании столицы Урала. Уже четвертый год она выполняет регулярные рейсы в Астану и Алма-Аты. Полеты в Актау будут выполняться дважды в неделю в течение летнего сезона, по четвергам в 9:10 и по субботам в 6:10 по местному времени. На маршруте задействуют российские самолеты «Сухой Суперджет-100». Время в пути составит около 2 часов 30 минут. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале будет солнечно, без осадков. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 19 градусов, выше нуля.

0: Европласт. Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией Европласт. 49-48-16. Европласт. Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
1: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте, порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
2: Покупайте выгодно. В Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
6: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Химчистка Эколини поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: В преддверии доброго праздника предлагаю окунуться в историю и вспомнить о великом вкладе Нижнего Тагила в победу в Великой Отечественной войне. В годы бедствия предприятия нашего города представили мощную цепь, в которой каждый завод был важным звеном в выпуске сырья, деталей и готовой продукции. Высокогорский железный рудник обеспечивал металлургические заводы рудой. На Новотагильском металлургическом заводе плавили броневую сталь. На заводе номер 563 изготавливали катки для танков. На заводе номер 767 – детали минных взрывателей. На УТЗ – танки Т-34 и авиабомбы. На заводе имени Куйбышева – прокат броневого листа. Список наград предприятий за труд сложно назвать в цифрах, но все же назову самые громкие правительственные награды. За выдающиеся заслуги в создании и организации массового производства танков Уральский вагоностроительный завод награжден орденом Отечественной войны первой степени. За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны Коксохимический завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. Высокогорский железный рудник за успешное выполнение заданий по обеспечению металлургических заводов рудой награжден орденом Ленина. Нижнетагильский металлургический комбинат имени Ленина за заслуги в обеспечении Советской армии и военно-морского флота награжден орденом Отечественной войны первой степени. За успешное выполнение заданий по увеличению выпуска корпусов снарядов крупных калибров Высокогорский механический завод награжден орденом Ленина. Но главная награда Нижнему Тагилу – это поколение, которое помнит и гордится подвигом своих предков.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия.

0: Сроков месте и порядке получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: кажется, что все повторяется.
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио.

11:47 на наших студийных. Вы на Экорадио, с вами Наталья Миронова. Всем добрый день. Сегодня 8 мая, пятница. Решила я заглянуть в календарь веселых неофициальных праздников, думая, ну какой сюрприз этот календарь преподнесет в этот день. Читаю. День перешел.

перешагивание через ступеньку отмечаем сегодня. Ну, кто так не делал, особенно в детстве или когда сильно торопишься? Ну, а если речь о карьерной лестнице, то перешагнуть через ступеньку еще приятнее становится. Всем желаю легкого рабочего дня. Впереди у нас на Эко-радио Purple Disco Machine.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Jobs.
1: Экро-радио.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Выбросы металлургического комбината снизились по сравнению с 2017 годом на 20%. Предприятие вложило в улучшение экологии города почти 7 миллиардов рублей. Таковы предварительные итоги выполнения пунктов национального проекта «Чистый воздух». Как уточнили в пресс-службе Евраз НТМК, на сегодняшний день предприятие завершило 7 экологических проектов. Так, модернизирована установка сухого тушения кокса с утилизацией избыточных газов, новая доменная печь номер 7 и обновленная домна номер 6 получили современные системы аспирации, снижающие запыленность. Также перестроены очистные установки, в том числе в конвертерном производстве. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает передачу части полномочий от Минтруда к МВД в сфере регулирования трудовой миграции. Документ уже размещен в электронной базе Нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, именно МВД будет утверждать перечень профессий, по которым иностранные граждане и лица без гражданства, признанные квалифицированными специалистами, смогут получить вид на жительство в России без предварительного оформления разрешения на временное проживание. Погода приготовила неприятный сюрприз для садоводов с 8 по 10 мая. В Свердловской области ожидаются заморозки. Их принесет циклон. Вместе с похолоданием уральцам обещают сильный ветер и осадки. В длинные выходные на Среднем Урале ощутимо похолодает. Из-за циклона, который движется с запада на восток, 9 мая на севере региона будут идти практически непрерывные дожди. В южной части ожидаются ливни и грозы. При этом ветер усилится до 16-18 метров в секунду и сменит направление на северное. 9 мая местами в Свердловской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов, а 10 мая понижение температуры до минус 6 уже в большинстве районов, включая пригороды Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменско-Уральского. Авиакомпания Red Wings откроет новое международное направление из Екатеринбурга в Казахстан. Первый рейс из аэропорта Кольцово в Актау на побережье Каспийского моря запланирован на 11 июня, сообщает пресс-служба перевозчика. Актау станет третьим городом Казахстана в маршрутной сети авиакомпании столицы Урала. Уже четвертый год она выполняет регулярные рейсы в Астану и Алма-Аты. Полеты в Актау будут выполняться дважды в неделю в течение летнего сезона, по четвергам в 9:10 и по субботам в 6:10 по местному времени. На маршруте задействуют российские самолеты «Сухой Суперджет-100». Время в пути составит около 2 часов 30 минут. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра, в День Победы, на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Столбик термометра будет показывать 12 градусов тепла утром. К вечеру температура опустится до плюс 4.

Shape of a Woman, свежая музыкальная работа Леди Гаги, композиция наваждения, композиция воспоминания, трек, воспевающий женский образ, который остался в памяти, который когда-то покорил сердце. Сама песня уже тоже успела покорить множество сердец поклонников Леди Гаги. Если вы среди них, добро пожаловать на сайт ekradio.ru, чтобы не просто слушать, а слушать чаще, больше, здесь, на нашей волне. Для этого голосуйте за любимые треки, двигайте их к вершине чарта, пусть первые строчки занимают действительно крутые работы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре Магнетика. Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
4: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
5: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы! 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

друзья, с вами Дмитрий Фишер и свежий выпуск «Экофрэш». Сегодня поговорим о треке Анна Немченко «По городам». «Экофрэш». Популярная актриса и блогер Анна Немченко, чей музыкальный путь начался с вирусного хита «Танцпол везде», представила свой новый сингл «По городам». Песня уже успела стать настоящим мотивационным гимном гастрольной жизни, наполненным искренним оптимизмом и радостью от постоянных переездов. В тексте композиции Анна иронично отказывается от поездок в Роттердам, предпочитая душевные встречи в российских городах, среди которых упоминается Оренбург и Орск. Презентация новинки прошла масштабно. Артистка устроила большой танцевальный флешмоб в Оренбурге, собрав 1000 зрителей на набережной. А 1 мая

0: Аналогичное выступление состоялось в Нижнегородском парке Швейцарии. В записи трека также принял участие детский хор «Лучший голос земли», что добавило песне особого светлого звучания. Несмотря на плотный график съемок в кино и сериалах, Немченко продолжает активно развивать свою певческую карьеру. Она получила признание индустрии, она была выдвинута в номинации «Прорыв года» премии «Муз-ТВ-2026». Послушать трек Анны Немченко «По городам» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru.
1: Экофреш.
0: С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил», Свердловское шоссе, 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Подожди. Моя Мишель только что на Экорадио. 12:40 на наших студийных. Международный день профессионального водителя отмечаем мы сегодня. Не удивляйтесь, да, день автомобилиста, день шофера, как его еще называют в России, принято отмечать в последнее воскресенье октября. Все верно. Ну, а сегодня международный праздник. В конце концов, праздников много не бывает, особенно профессиональных. Всех водителей поздравляем, ровной дороги, зеленого света и безопасного пути. А у нас по курсу профессор Грин и Эмили Санде. Вы на Экорадио, я Наталья Миронова. Всем отличного дня и прекрасного настроения.

0: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
3: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
2: От 3 050 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Уникум Тагил» на Черноисточинском шоссе 74В. 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
4: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
5: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
7: Цена за килограмм. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале час дня.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Бессмертный полк в этом году пройдет только в онлайн-формате. Уличных шествий не будет по всей стране. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. До последнего момента власти региона пытались отстоять шествие в 4 городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Однако 4 мая акцию вместе с остальными массовыми мероприятиями Дня Победы отменили в Нижнем Тагиле. Сейчас очевидно, что бессмертный полк не состоится и в оставшихся 3 муниципалитетах. Отмены утверждены на федеральном уровне и объясняются соображениями безопасности участников. Мэрия Нижнего Тагила теряет немало бюджетных денег из-за нападок вандалов, которые громят и даже расстреливают из пневматики остановки общественного транспорта. Масштаб разрушений оценили во время ревизии павильонов, которую власти проводят на этой неделе накануне Дня Победы. Осматривают остановочные комплексы специалисты Центра организации дорожного движения и тагильского трамвая. Для последних уточнили в пресс-службе мэрии, это работа дополнительная, которую они вынуждены выполнять вместе с основной – ремонтом контактной сети или заменой рельсовых стыков. В Нижнем Тагиле изменилась схема движения на улице Челюскинцев. Теперь на проспект Ленина можно будет поворачивать с обеих полос, сообщает Центр организации дорожного движения. Новые знаки установлены на развилке после плотины на Челюскинцев. Теперь при движении из Гальянки для поворота в сторону на улицу Островского можно использовать только левую полосу. Повернуть направо на проспект Ленина можно с любой стороны. 17 апреля в Нижнем Тагиле изменилось движение и на перекрестке улиц Индустриальная и Целковского. Там заработал 3-фазный светофор. В Нижнем Тагиле начался сезон фонтанов. До конца сентября радовать горожан будут 9 фонтанов маленьких, каскадных и больших. Работают они в разных районах Тагила, но больше всего таких сооружений в центре. В театральном сквере жителей радуют 2 больших и светомузыкальный. Целый водный каскад располагается в парке Бондина. В Комсомольском сквере фонтан «Каменный цветок». Еще один небольшой расположен на проспекте Ленина у центральной аптеки. На Тагилстрое заработала чаша в парке культуры и отдыха металлургов. На вагонке каскад фонтанов на площади Славы и фонтан с лягушками в Пионерском сквере. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра, в День Победы, на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Столбик термометра будет показывать 12 градусов тепла утром. К вечеру температура опустится до +4.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
4: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная, 30/7, телефон 47-87-01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Немецкий певец и автор песен Тим Камрад, трек «Be Mine» только что на Эко-радио. Работа 2025 года стала хитом, покорившим весь мир. Ребята сегодня в утреннем шоу рассуждали, что же означает слово «камрад». Так вот, это немецкое слово, в сленге у нас оно прижилось, получило распространение среди

0: геймеров, кладоискателей и вообще в разных комьюнити, так как означает оно «товарищ по увлечению», «коллега» или «единомышленник». Я надеюсь, что мы с вами музыкальные единомышленники, поэтому с радостью рассказываю далее на Экорадио Сергей Лазарев. «Я видел свет», за ним последует «Регард» и «Тайна».
1: Разбежаться со...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История — это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Экорадио.

Мальбек и Сюзанна на Экорадио. С энергией музыки может справиться, наверное, только драйв от трибун на спортивных соревнованиях, играх. Международный день болельщиков отмечаем сегодня, 8 мая. Праздник посвящен всем тем, кто поддерживает спортивные команды, своих спортсменов. Объединяя любителей футбола, хоккея, баскетбола, всех командных видов спорта, да и не только. Ваша поддержка, ваши эмоции бесценны. В России праздник получил распространение с 2011-го, и я с удовольствием хочу поздравить всех, кто болеет за своих. 13:52 на часах. Я Наталья Миронова, вы на Экорадио. Всем шикарного настроения!

0: На Среднем Урале 2 часа дня.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Бессмертный полк в этом году пройдет только в онлайн-формате. Уличных шествий не будет по всей стране. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. До последнего момента власти региона пытались отстоять шествие в 4 городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Однако 4 мая акцию вместе с остальными массовыми мероприятиями Дня Победы отменили в Нижнем Тагиле. Сейчас очевидно, что бессмертный полк не состоится и в оставшихся 3 муниципалитетах. Отмены утверждены на федеральном уровне, объясняются соображениями безопасности участников. Мэрия Нижнего Тагила теряет немало бюджетных денег из-за нападок вандалов, которые громят и даже расстреливают из пневматики остановки общественного транспорта. Масштаб разрушений оценили во время ревизии павильонов, которую власти проводят на этой неделе накануне Дня Победы. Осматривают остановочные комплексы специалисты Центра организации дорожного движения и тагильского трамвая. Для последних уточнили в пресс-службе мэрии, это работа дополнительная, которую они вынуждены выполнять вместе с основной – ремонтом контактной сети или заменой рельсовых стыков. В Нижнем Тагиле изменилась схема движения на улице Челюскинцев. Теперь на проспект Ленина можно будет поворачивать с обеих полос, сообщает Центр организации дорожного движения. Новые знаки установлены на развилке после плотины на Челюскинцев. Теперь при движении с Гальянки для поворота в сторону на улицу Островского можно использовать только левую полосу. Повернуть направо на проспект Ленина можно с любой стороны. 17 апреля в Нижнем Тагиле изменилось движение и на перекрестке улиц Индустриальная и Целковского. Там заработал 3-фазный светофор. В Нижнем Тагиле начался сезон фонтанов. До конца сентября радовать горожан будут 9 фонтанов маленьких, каскадных и больших. Работают они в разных районах Тагила, но больше всего таких сооружений в центре. В театральном сквере жители радуют 2 больших и светомузыкальный. Целый водный каскад располагается в парке Бондина. В Комсомольском сквере фонтан «Каменный цветок». Еще один небольшой расположен на проспекте Ленина у центральной аптеки. На Тагилстрое заработала чаша в парке культуры и отдыха металлургов. На вагонке каскад фонтанов на площади Славы и фонтан с лягушками в Пионерском сквере. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра, в День Победы, на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Столбик термометра будет показывать 12 градусов тепла утром. К вечеру температура опустится до +4.

чувствую, Анна Немченко собралась в тур по России и уже музыкально расписала весь график гастролей. Жаль, что Нижний Тагил и Качканар не прозвучали, но будем надеяться, что и мы там есть. А вы на Эко-радио, это новая драйвовая композиция по городам Анны Немченко. Она, кстати, ждет уже ваших голосов, вашей поддержки. Ждем вас на сайте ecoradio.ru. Переходите, голосуйте, следите за движением любимых треков в рейтинге лучших и слушайте хит-парад топ-30 на Эко-радио с Полиной Бажовой каждую субботу.

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богат, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News. Anegua mudia kora wa mwaki Ania chere tati ako hikye.

Зерб и Софиан Зао только что на Эко-радио. 14 часов 25 минут показывают наши студийные, а это значит, что совсем скоро придет время для новой нескучной истории. Сегодня Саша Марина приготовила для вас рассказ о том, как и чем Нижний Тагил в годы Великой Отечественной войны помогал фронту. В преддверии Дня Победы отправимся в радиопутешествие, побываем в нашем городе в военные годы. Но сначала жизнеутверждающее «Будем жить» от группы «Градусы» на Эко-радио.

0: Научная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: В преддверии доброго праздника предлагаю окунуться в историю и вспомнить о великом вкладе Нижнего Тагила в победу в Великой Отечественной войне. В годы бедствия предприятия нашего города представили мощную цепь, в которой каждый завод был важным звеном в выпуске сырья, деталей,

0: деталей и готовой продукции. Высокогорский железный рудник обеспечивал металлургические заводы рудой. На Новотагильском металлургическом заводе плавили броневую сталь. На заводе номер 563 изготавливали катки для танков. На заводе номер 767 – детали минных взрывателей. На УТЗ – танки Т-34 и авиабомбы. На заводе имени Куйбышева – прокат броневого листа. Список наград предприятий за труд сложно назвать в цифрах, но все же назову самые громкие правительственные награды. За выдающиеся заслуги в создании и организации массового производства танков Уральский вагоностроительный завод награжден орденом Отечественной войны первой степени. За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны Коксохимический завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. Высокогорский железный рудник за успешное выполнение заданий по обеспечению металлургических заводов рудой награжден орденом Ленина. Нижнетагильский металлургический комбинат имени Ленина за заслуги в обеспечении Советской армии и военно-морского флота награжден орденом Отечественной войны первой степени. За успешное выполнение заданий по увеличению выпуска корпусов снарядов крупных калибров Высокогорский механический завод награжден орденом Ленина. Но главная награда Нижнему Тагилу – это поколение, которое помнит и гордится подвигом своих предков. Нескучная история. На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус

0: 10% на цену плюс 10% бонусов на карту СОМ. С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах СОМ. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 344-662-533-101. 2026 год.
1: Химчистка Эколини поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

очков, словно поезд скользящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.

0: Каждую пятницу в 17.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Три часа дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорта.

0: комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в 2026 году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. От региона отобраны проекты из разных категорий малых городов и опорных населенных пунктов. В числе участников Каменск-Уральский с проектом «Бег чемпионов на реке Исеть», Верхняя Пышма с инициативой благоустройства бульваре на проспекте Успенском, а также Полевской с проектом создания городского парка. Кроме того, в список вошли проекты Сухого Лога, Заречного, Невьянска, Ирбита, Верхнего Тагила и Верхней Туры. Отобранные инициативы представят Свердловскую область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 70% выпускников 9 классов в школах Нижнего Тагила не планируют учиться до 11 класса. Об этом в эфире Тагил ТВ доложила начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева. Чиновница отметила, что цифры пока предварительные и основаны на выборе профильных предметов всех девятиклассников города. Их в этом году 4256 человек. Тем немногим, кто решил остаться в школе еще на 2 года, предстоит пройти отбор в профильные классы. На выбор подросткам предлагается 4 направления – техническое, гуманитарное, естественно-научное, в медицинских классах, а также педагогическое. В Нижней Туре состоялась ежегодная встреча ветеранов Качканара, Лесного и Нижней Туры, приуроченная ко Дню Победы. В мероприятии приняли участие труженики тыла, жертвы концлагерей, дети войны, ветераны локальных войн, члены Совета ветеранов, а также представители властей 3 муниципалитетов, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Программа встречи включала торжественную церемонию возложения цветов к мемориалу в память о павших в годы Великой Отечественной войны. После этого для гостей был организован праздничный обед. А всем участникам встречи вручили памятные подарки. Знаменитый уральский кузнец Александр Лысяков выковал меч Победы. Работу мастер завершил накануне 9 мая. Впереди большая и символичная задача — изготовить еще 10 таких клинков и передать их на стратегически важные предприятия в места боевой славы. Одна из композиций будет отсылать к обороне Москвы и напоминать противотанковый еж. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления сильный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 732 миллиметра ртутного столба.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
4: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: друзья, с вами Дмитрий Фишер и свежий выпуск «Экофреш». Сегодня поговорим о треке «Анна Немченко по городам». «Экофреш». Популярная актриса и блогер Анна Немченко, чей музыкальный путь начался с вирусного хита «Танцпол везде», представила свой новый сингл «По городам». Песня уже успела стать настоящим мотивационным гимном гастрольной жизни, наполненным искренним оптимизмом и радостью от постоянных переездов. В тексте композиция Анна иронично отказывается от поездок в Роттердам, предпочитая душевные встречи в российских городах, среди которых упоминается Оренбург и Орск. Презентация новинки прошла масштабно. Артистка устроила большой танцевальный флешмоб в Оренбурге, собрав 1000 зрителей на набережной. А 1 мая аналогичное выступление состоялось в Нижнегородском парке Швейцарии. В записи трека также принял участие детский хор «Лучший голос земли», что добавило песне особого светлого звучания. Несмотря на плотный график съемок в кино и сериалах, Немченко продолжает активно развивать свою певческую карьеру. Она получила признание индустрии. Она была выдвинута в номинации «Прорыв года» премии «Муз-ТВ-2026». Послушать трек Анны Немченко «По городам» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru.
1: Экофреш.
0: С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: Авторадио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 0.

0: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова».

0: Иванова. Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в 2026 году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. От региона отобраны проекты из разных категорий малых городов и опорных населенных пунктов. В числе участников Каменск-Уральский с проектом «Бег чемпионов на реке Исеть», Верхняя Пышма с инициативой благоустройства бульвара на проспекте Успенском, а также Полевской с проектом создания городского парка. Кроме того, в список

0: вошли проекты сухого лога Заречного, Невьянска, Ирбита, Верхнего Тагила и Верхней Туры. Отобранные инициативы представят Свердловскую область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 70% выпускников 9 классов в школах Нижнего Тагила не планируют учиться до 11 класса. Об этом в эфире «Тагил ТВ» доложила начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева. Чиновница отметила, что цифры пока предварительные и основаны на выборе профильных предметов всех девятиклассников города. Их в этом году 4256 человек. Тем немногим, кто решил остаться в школе еще на 2 года, предстоит пройти отбор в профильные классы. На выбор подросткам предлагается 4 направления – техническое, гуманитарное, естественно-научное, в медицинских классах, а также педагогическое. В Нижней Туре состоялась ежегодная встреча ветеранов Качканара, Лесного и Нижней Туры, приуроченная ко Дню Победы. В мероприятии приняли участие труженики тыла, жертвы концлагерей, дети войны, ветераны локальных войн, члены Совета ветеранов, а также представители властей 3 муниципалитетов, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Программа встречи включала торжественную церемонию возложения цветов к мемориалу в память о павших в годы Великой Отечественной войны. После этого для гостей был организован праздничный обед. А всем участникам встречи вручили памятные подарки. Знаменитый уральский кузнец Александр Лысяков выковал меч Победы. Работу мастер завершил накануне 9 мая. Впереди большая и символичная задача — изготовить еще 10 таких клинков и передать их на стратегически важные предприятия в места боевой славы. Одна из композиций будет отсылать к обороне Москвы и напоминать противотанковый еж. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 9 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления сильный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха утром плюс 12 градусов Цельсия, к вечеру опустится до плюс 4 градусов.

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь

0: праздника. Весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. Техноателье. Нижний Тагил. Индустриальная 30/7. Телефон 47-87-01.
1: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
3: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
6: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект, 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
7: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
8: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 8-34-35-230-255.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама. Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для

0: ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
4: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио.

0: Эко-радио. Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная, 30/7, телефон 47 8.

0: 77-01.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о старте работ в 28 муниципалитетах в локациях, которые жители региона выбрали в прошлом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Общий объем финансирования на их реализацию, включая федеральную поддержку, составил 1 миллиард 150 миллионов рублей. Некоторые проекты были разбиты на этапы и в этом году вышли на финальную стадию реализации, написал Денис Паслер в своих соцсетях. Так, в сквере в районе Центра культуры и досуга имени Горького в Асбесте идет реализация 4-го этапа проекта. Глава региона добавил, что голосование за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды продолжается. На сегодня проголосовали более 338 тысяч уральцев. День Победы в Нижнем Тагиле пройдет без праздничного фейерверка. Об этом информагентство «Все новости» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Перекрывать улицу Горошникова, соответственно, не будут. В 2026 году программа празднования годовщины Победы сильно сокращена ради безопасности. Власти отказались от самых массовых мероприятий – шествия бессмертного полка и парада военной техники с прохождением гарнизонов силовых ведомств. Состоится лишь концертная ретро-программа в парке имени Бондина. Также в городе пройдут траурные мероприятия.

0: Все на мемориалах. В Свердловской области медикам будут платить за наставничество. За каждого молодого специалиста они будут получать по 5000 рублей, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. По словам главы региона, наставники должны иметь опыт работы по профилю не менее 5 лет. Врач или медсестра может одновременно курировать не более 3 молодых специалистов. Ранее студентам-медикам из Нижнего Тагила назначили премию за успеваемость. Те, кто учится по целевому договору, смогут получать до 25000 рублей в год. Свердловская госавтоинспекция представила новый мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД «Азимут». Оборудованием оснастили патрульные автомобили дорожной полиции региона. «Азимуты» используют на самых аварийных участках трасс. Комплексы работают в автоматическом режиме во время патрулирования и фиксируют нарушения правил дорожного движения. Система размещается в багажном отсеке служебной машины и способна измерять скорость транспорта в диапазоне от 0 до 350 км в час. Комплекс синхронизирован с системой ГЛОНАСС, распознает госномера и автоматически сверяет их с базами данных полиции. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru. Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 9 мая, на Среднем Урале облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный 10 метров в секунду, атмосферное давление будет пониженным. Температура воздуха до 6 градусов со знаком плюс. Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы вместе с вами отправляемся в мир каверов, но сегодня эфир будет особенным. Уже в следующем часе на Экорадио стартует большой праздничный телерадиомарафон, посвященный Дню Победы. С 18 до 21 часа нас ждут интересные гости, любимые военные песни в исполнении творческих коллективов города и память, которая живет в сердцах поколений. Меня зовут Настя Невская, всех с наступающим праздником! Сегодня мы вспоминаем военные песни, но слушать их будем в современной аранжировке. Главная партизанская песня могла так и остаться пылиться в архивах. «Смуглянку» написали еще в 40-м, но тогда ее забраковали, мол, слишком веселая и легкомысленная для армии. Свой звездный час она дождалась в 44-м. Фильм «В бой идут одни старики» сделал ее бессмертной.

Простая история, которая стала символом любви. Там, где каждая встреча на вес золота и где каждый день испытание. «Синий платочек» — изначально песня вовсе не имела отношения к войне. Ее история начинается в конце 30-х. Польский композитор сочинил музыку, а текст написал поэт Яков Галицкий. Это была история о расставании двух влюбленных, прощание, которое греет надеждой. А теперь о встрече, которая становится спасением. Реальность, где дом — это землянка, сохранить тепло в таких условиях — задача, достойная самой сильной любви.

0: Так часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо хоть ненадолго вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут.
1: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Это радио. Реклама.
2: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
6: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
7: Реклама «Аути Гелавта», ЕМН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
8: Покупайте выгодно. Светофори. Дорожка садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
9: Нижний Тагил, 2026 год.
10: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025. В категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. С 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Интер

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

«Темная ночь» родилась почти случайно. В 43-м режиссер фильма «Два бойца» среди ночи прибежал к композитору Никите Богословскому. И они написали шедевр за пару часов. Но если «Темная ночь» — это молитва о доме, то следующая песня — гимн движению. «Пора в путь-дорогу» из фильма «Небесный тихоход». В 45-м году критики называли песню слишком легкомысленной и даже джазовой, мол, негоже советским летчикам так весело петь. Но небо рассудило иначе. Песня стала легендой.

Боль моя, ты покинь меня.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
4: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
5: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинку.

0: Кухонные матрасы. Техноателье. Нижний Тагил. Индустриальная 30/7. Телефон 47-87-01.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы! 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
5: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
4: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
5: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
4: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: девушке.
1: Первым делом самолеты, первым делом долг. А когда задача выполнена, о чем тогда думаешь? О чем-то личном, кроме долга, у каждого солдата была мечта. «Случайный вальс» появился в самый разгар войны в 43-м. Песня написана поэтом Евгением Долматовским и композитором Марком Фраткиным. История песни связана с конкретным эпизодом военных лет. Однажды, оказавшись поздно вечером в одной

Из прифронтовых деревень летчик Василий Васильев услышал звуки музыки. Пройдя ближе, он увидел танцующую молодежь и ее, одинокую девушку Зину. Летчик пригласил девушку на танец, но их знакомство было недолгим и резко оборвалось. Василию срочно потребовалось отбыть на фронт. Рассказав эту историю Фраткину, летчик добавил: «Вот вы, композиторы, песни сочиняете, у меня к вам просьба. Напишите песню о том, что я рассказал. Если все точно опишете, Зина поймет, что это она с ней. Может, она услышит и откликнется вам». И действительно, стоило песне выйти в эфир на радио, сразу же поступило письмо. В нем девушка попросила узнать адрес летчика. Используя все свои возможности, Фраткин стал собирать сводки о Василии, но ответить девушке летчик уже не смог.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир каверленда.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Coverland ждет тебя.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10%.

0: 100% бонусов на карту СОМ. С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах СОМ. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний отдел 2026 год.
4: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
6: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Цена за килограмм. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Майские близко. Строительный магазин «СОМ» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «СОМ». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «СОМ». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
9: Интер

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Друзья, через несколько минут в эфире Экорадио стартует праздничный телерадиомарафон в честь Дня Великой Победы. Нас ждет живая музыка, интересные гости и память, которая живет в наших сердцах. Великий подвиг героев – это история, которая связывает нас с прошлым и ведет в будущее. И за возможность быть частью этого будущего мы говорим спасибо. Меня зовут Настя Невская. С праздником!

0: Мой прадед Иван Васильевич Грызлов, старший гвардии, старший лейтенант. В годы Великой Отечественной войны он был командиром разведроты. Воевал на юго-западном украинском фронтах. День Победы – это его праздник. Это праздник наших дедов и прадедов. Именно сегодня они – герои наших интервью, герои наших историй, стихов и песен. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем наш большой телерадиомарафон телекомпании «Телекон» и «Эко-радио», посвященный Дню Победы. День памяти, гордости и благодарности. 9 мая – это день, который объединяет поколения. Мы работаем в прямом эфире, впервые в открытой студии на фоне нашего любимого города. Провианские склады, Лисья-гора и танк Т-34. На протяжении 3 часов мы будем говорить о тагильчанах, участников Великой Отечественной войны, о тех, кто ковал победу в тылу. Говорить будем с теми, кто хранит память героев-победителей. На протяжении всего нашего телерадиомарафона музыкальные коллективы нашего города будут петь песни военных лет, песни о родине, песни о любви. Открывает музыкальную часть эфира творческий коллектив силовых структур «Крылья Тагила». Будьте с нами, мы начинаем!
1: Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен от винта.

0: Ну а мы продолжаем. К 70-летию Великой Победы эту песню телекомпания «Телеком» предлагала спеть всем рабочим и ученическим коллективам нашего города. Что из этого получилось, мы узнаем прямо сейчас. К нашему эфиру присоединилась директор телекомпании «Телеком» на Карадио Ирина Пудовкина. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте всем.
0: И главный редактор телекомпании «Телеком» Александр Мартиросов. Александр Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ирина Анатольевна, мы пели всем Нижним Тагилом «Смуглянку». Что из этого получилось?
1: Получилась одна большая песня, очень душевная, потому что спела порядка 70 коллективов. И мы дальше продолжили эту традицию. Буквально в прошлом году мы пели другую песню «Шинель». И тоже достаточно большое количество людей спели вместе с нами.
0: Смотрите, сейчас идет всероссийская акция «100 Катюш». Вся страна поет эту песню. Ну, это идея, подхваченная после нашей телекомпании, после нашей акции.
1: Я думаю, вообще вся страна в эти дни, она просто поет хорошие песни.
0: Александр Иванович, в 2018 году телекомпания «Телеком» сняла фильм «Расследование. Шенкман. Последний полет». Это фильм о пути к созданию летающих танков Ил-2. Для чего нужно было рассказать людям эту историю? Эта история была в забвении.
2: Эта история была в забвении, действительно, она случайно на нас вышла, то есть эта история сама нас нашла, и мы пустились в это историческое расследование, и благодаря работе достаточно большого количества людей мы вернули это забытое имя Матвея Борисовича Шенкмана. Его имя оказалось вычеркнуто, но так случилось волею обстоятельств примерно в 50-е годы 20 века из всех учебников истории, хотя это был ближайший соратник Илюшина, создателя Ила-2, летающего танка. Именно он ставил его в массовое производство в Советском Союзе. И поисковики нашли обломки самолета 42-го года, когда он здесь разбился, и останки как раз нескольких человек, которые летели на этом самолете. И по ордену Ленина было установлено, что вот был как раз Матвей Шенкман. Там же и там же он разбился. И, собственно, эта история, начавшись в лесах под Нижним Тагилом, завела нас на другую сторону земного шара.

0: Буквально 2 недели назад этот фильм был показан в Москве, был невероятно принят тепло. Я сам его не пересматривал с тех пор, и так случилось, что вот за эти там сколько лет прошло, я его впервые посмотрел и вдруг поразился.
1: 8 лет, страшно сказать.
0: Страшно сказать, и поразился, и, собственно, и рассказанной истории этой удивительной судьбе.
1: Этот фильм был удостоен ТЭФИ «Регион» как лучший документальный фильм.
0: Да, это первый ТЭФИ телекомпании «Телекон».
1: А каким еще историям тех лет, лихолетия, как принято говорить, посвящает свою творчество телекомпания «Телекон» вы в частности?
0: Ну, на самом деле очень много проектов делает телекомпания «Телекон», посвященных как Великой Отечественной войне, так и событиям прошлого, любого прошлого на самом деле, как прошлого демидовского, то есть то, что происходило в этих краях 300 лет назад, так и прошлого совсем недавнего, буквально там несколько десятилетий назад. И нам нравится поднимать из забытья, скажем так, или из того, что мы не помним, и возвращать к жизни истории людей или истории города.
1: Этот эфир мы посвящаем героям Великой Отечественной войны, и практически в каждой семье он есть, и практически каждая семья трепетно хранит память о нем. Ирина Анатольевна, как в вашей семье вспоминают о вашем герое-победителе?
2: Ну, наверное, я напомню даже, да, в нашем городе мы, как телекомпания, поддержали в свое время бессмертный полк, и долгое время эта акция шла с нашим организаторским участием. В моей семье, да, у меня дедушка Пудовкин Лев Михайлович пошел на войну, когда ему было буквально 24 года. Вернулся он после ранения, и поэтому мы все его помним. Я его помню буквально малышкой. И он никогда не любил говорить о войне. И, наверное, как и бабушка, которая работала в тылу, в Башкирии. Но все знают цену этим годам. Поэтому надо беречь друг друга, любить друг друга и ценить то время, в которое мы живем.
1: Спасибо, Ирина Анатольевна, спасибо, Александр Иванович. Все победы, все наши фильмы, все это о любви, любви к родине, к малой родине. Вот как раз песню об этом нам представит образцовый вокально-эстрадный коллектив «Ералаш» Центра культуры и искусств НТМК.

0: все понаслышке знают, что такое тревога, что такое окопы, что такое, когда ждут дома. К нашей беседе присоединился ветеран специальной военной операции, инструктор-снайпер отдела специального назначения РОСы Василий Филин. Василий Александрович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Илон.
0: Рады вновь вас видеть в нашей студии, но впервые вот в такой интересной. Василий Александрович, я знаю, что вы на наш эфир приехали с одной очень интересной встречи. Как раз вы работаете с ребятами, с детьми. И после нашего эфира вы тоже поедете на очередную встречу, тем более в преддверии 9 мая.
1: Да, все верно, Илон. Сегодня довелось посетить Сегодня меня позвал глава пригородного района Гудач Александр Леонидович. Провели торжественное мероприятие на Руше в честь Дня Великой Победы. И потом совершили марш по пригороду, возложили цветы практически на каждый мемориал.
0: То есть вы проводите уроки мужества в школах, и не только в школах города, но и в школах отдаленных, скажем так, от центра.
1: Да, вообще большой акцент делаю как раз таки на пригород, потому что я сам с пригородного района.
0: Да, мы с вами вместе были там, на вашем малороде. Да. Расскажите, для чего вы это делаете? Вы же буквально вы только на сутки заходите и выходите, и опять ездите к детям. О чем вы с ними разговариваете?
1: Ну, честно скажу, хочу донести до детей истину о том, что, к сожалению, история показывает, что практически на каждое поколение выпадает война. Поэтому дети должны знать правду, должны быть готовы. Также провожу аналогии для детей, для чего нужна школьная программа, это прям обязательно, чтобы дети понимали, что знания, данные в школе, это фундамент для их будущей профессии. Неважно, какую дорогу они выберут, все-таки это им будет большая помощь.
0: Василий Александрович, я знаю, что вы на уроках мужества задаете очень интересный вопрос. Кто самый смелый или кто самый отважный?
1: И какой самый мужественный?
0: Кто самый мужественный и какой правильный ответ?
1: Самый мужественный — это, конечно же, руководители тех организаций, это учителя, преподаватели, тренера. Все зависит от того места, где я провожу мероприятие.
0: Василий Александрович, можно ли назвать вот эту вашу общественную деятельность на добровольных началах, я акцентирую на этом внимание, вашей социализации после боевых действий?
1: Да, можно сказать, что это одно из направлений, которое я выбрал, потому что мне стало легче. Честно признаюсь, когда я в 2023 году приехал после первой командировки, на улице было диковато. Честно, было
0: непонятно, что делать.
1: Да, то есть я был растерян.
0: Там было понятно, здесь непонятно.
1: Да, то есть благо семья помогала очень хорошо. Но однажды меня позвали в школу к моему сыну. Я провел мероприятие, и мне стало легче. То есть, рассказывая детям, делясь с ним опытом, снова переживал все то, что там происходило, и стало легче. И да, тем самым я нашел как бы свою социализацию в обществе.
0: Каким образом еще ветераны могут себя найти здесь, на гражданке?
1: Ну, сейчас, кстати, к счастью, очень много организаций, которые помогают ветеранам. У нас есть адаптивная школа спорта, которая очень хорошо втягивает ребят, которая помогает им вернуться к нормальной жизни. Различные соревнования проводятся. Вот очень много знакомых, включая вот Александра Петракова, кто ездит на соревнования, занимает хорошие места. Плюс есть большие организации, как вот Союз локальных войн Андрея Петрова. Это те, кто помогает ребятам, также приводит

0: зорницу. Ребята общаются с детьми, и им становится легче.
1: Василий Александрович, продолжите, пожалуйста, строчку. Первым делом, первым делом.
0: Первым делом.
1: Это тоже правильный вопрос, но я предлагаю сейчас вместе всем спеть, и вместе с Ералашем спеть очень популярную песню военных лет, которая, кстати, была написана в 46-м году, по-моему, с выходом фильма «Небесный тихоход», первым делом самолеты. Ну а после продолжим беседу.
0: Хорошо.

0: Образцовая вокальная эстрадная группа «Ералаш». Руководители Людмила Королева и Лилия Бородина. Спасибо большое ребятам. Ну а мы продолжаем беседу с ветераном специальной военной операции Василием Филиным. Василий Александрович, в вашей семье тоже есть герой. Это ваш прадедушка Николай Ефимович. Расскажите, что вам о нем известно, зная, что немного.
1: Да, к сожалению, у нас, мне кажется, у большинства такое отношение, что пока мы маленькие, пока мы молодые, мы мало интересуемся историей. А потом, когда начинаем интересоваться, уже практически не у кого ее узнать. И про деда знаю то, что он родился в селе Семеновка, Чкаловская область, в 1915 году. Призван был на фронт в 42-м. Призван был в составе 161-го полка, 161-й дивизии артиллерийской. Вот, непосредственно принимал участие в войне с Японией уже в 45-м году.
0: Мы за эфиром с вами проговорили очень важную мысль о том,

0: что, к сожалению, когда мы молодые, мы не интересуемся, не придаем большого значения этой информации. Вот опять же, возвращаясь к тому, что вам мало известно об этом.
1: Да, ну, я знаю, что он служил достаточно хорошо, потому что бабушка рассказывала, как бы, все его подвиги. Вот, знаю, что он был награжден медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды, медалью за победу над Японией, медалью за освобождение Кенигсберга и также медалью за победу над Германией.
0: Василий Александрович, я думаю, что вы хотите обратиться и к вашим товарищам боевым, и к ветеранам специальной военной операции, и вообще к тагильчанам в преддверии Дня Победы, ну и поздравить вообще с праздником.
1: Да, конечно, сегодня в преддверии Дня Великой Победы, ну, как сегодня я уже говорил на митинге, вообще этот день, он не только объединяет поколения, он еще и наполняет наши сердца особыми чувствами. Это чувство гордости, благодарности, как раз таки за подвиги наших предков. И сегодня наши ребята, бойцы, продолжают эти подвиги, сражаясь с нацизмом, как наши деды, как наши прадеды. Хочется пожелать всем большого здоровья, удачи, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Всем большое спасибо.
0: Спасибо большое, Василий Александрович. Ну, а мы вам желаем почаще видеть свою семью.
1: Спасибо.
0: Наш эфир продолжает творческий ансамбль силовых структур «Крылья Тагила».

0: пошли домой.
1: День Победы, о героях тех... А мы продолжаем говорить о празднике День Победы, о героях тех лет. И истории своей семьи с нами готов поделиться депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Илона, добрый вечер.

0: И сыну было всего несколько дней, она пошла на работу, потому что фронту нужен был хлеб. Дядя, старший дядя Леня, он служил в органах НКВД, прошел всю войну, в чине капитана возглавил Киевский военный округ по линии НКВД и до 1947 года боролся с бандеровцами. Вот такая история, да, и все братья нас шестеро, все служили в армии Советского Союза.
1: Владимир Григорьевич, а есть ли какие-то семейные традиции у вас?
0: Ну, семейные традиции одни. Во-первых, я 50 лет уже живу в Тагиле, родина у меня далеко, но тем не менее, День Победы мы всегда отмечаем. И я не только помню отца, я помню соседей, которые пришли с фронта, да, фронтовиков, когда они собирались 9 мая и всегда отмечали, а мы, будучи небольшими, смотрели. И сегодня мы 9 мая обязательно встречаемся. Жаль, что вот случилось так, что у нас нету парада, да, на парад приходили, после парада садились, вспоминали тех, кто воевал, тех, кто погиб, и в том числе наше сегодняшнее время, та ситуация, которая сегодня проходит на СВО, и мы, конечно, все желаем, чтобы она побыстрее закончилась.
1: Ну, вы уже предвосхитили мой вопрос, я хотела попросить вас обратиться к тагильчанам, поздравить их с Днем Победы.
0: Но, тем не менее, я все равно поздравлю. Я сегодня поздравлял участника Великой Отечественной войны Соболева Вениамина, 102-й год, живой и здоровый, на своих ногах ходит, каждый год поздравляю. Поэтому я желаю нашим тагильчанам, чтобы каждый поздравил, вспомнил своих дедов, прадедов, может, у кого-то родители. И, конечно, сидя за столом, подняли рюмку вина и вспомнили их поименно.
1: Спасибо большое, Владимир Григорьевич. Мы тоже поздравляем вас с Днем Победы. Ну, а эфир наш продолжает ансамбль «Крылья Тагила».

0: Очень трогательная песня прозвучала сейчас в исполнении «Крыльев Тагила». Ее еще называют «Оладушки» по одной из строчки. Напечет нам бабушка оладушек. И история, которая сейчас прозвучит, она тоже очень трогательная и пронзительная, потому что... Давайте сначала скажу о том, кто ее представит. Это депутат городской думы Константин Миронов. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Это история о маленькой девочке, 13-летней, которая работала на заводе за 450 граммов хлеба, вот столько. Вот такая вот норма была за ее нелегкий труд. Расскажите, пожалуйста, что это была за девочка?
1: Да, добрый день еще раз. Наверное, в каждой семье есть история, да, которая как-то связывает нас с этими тяжелыми временами. И в нашей семье тоже мы не исключение. Бабушка моей жены, 1930 года рождения. Ну, понятно, когда началась война, ей было всего 11 лет. На протяжении вот этого долгого времени, когда жизнь, наверное, становилась тяжелее, да, ее вынудило пойти, тогда это назывался 63-й завод. Впоследствии это Высокогорский механический завод. И тогда он специализировался именно на выпуске боеприпасов. И вот та 13-летняя девочка, которая пришла помощником рабочего.
0: Токаря, да, наверное. Она стружку ведь убирала, да?
1: Да, да. То есть ей доверили вывозить стружку из-под станков для того, чтобы выполнять вот эту нелегкую задачу, план. Да, и вот эта хрупкая девочка на протяжении практически года продолжала изо дня в день вытаскивать эту полную тележку стружки, да, и вот получать, как вы уже сказали, эти заветные 450 грамм хлеба. Причем у нее в памяти отложился такой момент, что карточки не всегда были на 450, а были не целыми. Да. И она говорила, что в один день могло быть 400, а в другой 500. То есть вот такие моменты у нее остались в ее память.
0: А кто у нее был еще из родных? Кому она дома помогала?
1: Дома у нее еще была старшая сестра. Ну, старшая сестра работала, помогала на хозяйстве в других домах. Да. Но в целом вот они вдвоем, наверное, остались. Отец у них ушел на фронт, а мать погибла. Здесь непосредственно в городе Нижний. И вот они остались, можно сказать, вдвоем. Да, и друг другу помогали.
0: А расскажите, как вы поздравляли с 9 мая? Это действительно праздник со слезами на глазах?
1: Ну, мне хотелось бы еще отметить, что наша бабушка отметила 96 лет.
0: Поздравляем.
1: Буквально в прошлом месяце. И поэтому мы символично, конечно, ее поздравляем всегда с ее праздником. Обязательно мы завтра поедем к ней, чтобы поздравить. Для нас день рождения, 9 мая, и для нее это очень важный праздник, потому что она всегда его вспоминает с теплотой с какой-то, да, несмотря на то, что эти годы были тяжелые.
0: Константин Владимирович, что бы вы хотели пожелать коллегам и тагильчанам в День Победы?
1: Знаете, сегодня желать, наверное, только вот такого мирного, светлого неба, для того, чтобы все близкие были здоровы. Ну и, конечно же, какого-то душевного благополучия каждому из нашему жителю.
0: Спасибо большое, Константин Владимирович. Мы тоже поздравляем вас с наступающим Днем Победы. Ну а наш эфир продолжает ансамбль «Крылья Тагила».

0: Казачья плясовая ось – это ось в исполнении коллектива силовых ведомств «Крылья Тагила», но мы продолжаем. Есть события, которые даже спустя десятилетия мы привыкли воспринимать через громкие цифры и сухие сводки. Но если присмотреться, история состоит из человеческих судеб. У каждого из нас за спиной стоит кто-то, кто в детстве хотел просто есть, просто спать, просто гулять, играть, не оглядываясь по сторонам. Наши сегодняшние гости – депутаты городской думы Елена Городилова. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, микрофон.
1: Здравствуйте.
0: Есть своя очень личная история о самом родном человеке на свете, о вашей маме.
1: Моя мама родилась на Кубани. Она именно с того солнечного края.
0: О котором сейчас пели «Крылья
1: Тагила».
0: Да, Тагила.
1: Как-то так совпало очень хорошо. В девичестве фамилия ее Реброва. Когда началась война, маме было 10 лет. Когда разбомбили Армавир, они жили именно там, то семья приняла решение, надо уходить. И вот мамин один рассказ, который я не дослушала до конца, когда мама была живая. Мне всегда хотелось остановить ее, потому что это всегда эмоционально, это всегда трогательно, это всегда до слез, тем более этот рассказ, он из ее уст всегда получался очень яркий. Когда они подошли к Кубани, река, которая была в детстве источником радости, игр, эта река встретила их гулом. По воде плыли останки парома, какие-то вещи, постоянный крик, потерянные дети, матери, которые разыскивали своих детей. Тогда мамина мама сказала: «Нет, не оставляй мою руку, что бы ни случилось, не оставляй». И когда мама начинала это говорить, это всегда было очень трогательно, и я до конца уже не дослушивала это. А сегодня я подумала о том, что вот память, наверное, она ведь не только в альбомах, в тех фотографиях, тех времен. Память, наверное, вот именно в этих рассказах, которые мы передаем уже с чужих слов. Да, многое поменялось в нашей жизни, но главное, что остается, это память и желание, чтобы был мир. Знаете, есть детская песня, которую мы знаем все. «Солнечный круг». Но только сейчас понимаешь смысл этой песни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама,
0: пусть всегда буду я. Спасибо большое. Я думаю, что это можно зачесть и за поздравления тагильчан с Днем Победы. И при всем том, что девочка с самого детства, ваша мама, была погружена не по,

0: своей воле в эти все ужасы, это не позволило ей вырасти ожесточенной, озлобленной, грубой, вырастить еще и дочку, которая всю себя посвятила воспитанию детей.
1: Да, это так.
0: Ну что, тогда о детях, на чью богатырскую силу мы уповаем, мы послушаем сейчас песню «Крыльев Тагила».
1: С удовольствием.

0: Творческий ансамбль силовых ведомств «Крылья Тагила». Ну а мы продолжаем. У каждого солдата своя война, но иногда они смотрят друг на друга сквозь время. Сегодня у нас в гостях участник специальной военной операции. Он расскажет не о себе, а о том, кого никогда не видел. Ну, у нашего героя два своих личных героя. Одного видел, другого не видел. Расскажет о своем прадеде, в частности, без вести пропавшем в 42-м году. Это история не про потерю, это история про память, которая воюет и спустя десятилетия не сдается. Я рада представить следующего гостя. Это старший мастер рельсобалочного цеха Евросантмк, участник специальной военной операции Сергей Дрегунов. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, по истории ваших прадедов можно снять кино. Там есть очень драматичный, трогательный момент. Обо всем по порядку, слово вам предоставляю.
1: Ну, я считаю, что война 41-го года, Великая Отечественная, она очень много семей затронула, я считаю, каждую семью, каждого человека. Прошлась по всей стране, грубо говоря, катком, перевернула все с ног на голову. А история такая. В 40-м году прадед пошел в армию. Вот, пошел в армию, как все советские ребята. Вот-вот у него должна была родиться дочь. Ушел, не видя ее, служил, писал письма, я даже некоторые из них читал. Ну, там...

0: обычные бытовые вопросы, ничего такого, как бы. Привет, всех люблю, всем, всем всего хорошего. Вот. Ну и вот уже пора будет, пора было бы ему возвращаться. Началась война. Началась война. Встретил он ее уже под Смоленском. Ну и пропал без вести. Ну, где-то под Ржевом.
1: Архивов,
0: 42-й год, весна, март. Архивов толком никаких нет. Там даже было сложно вычислить точную дату. Пришла похоронка, мать его, не веря в то, что он погиб, то, что он пропал, уничтожила ее, сожгла. Потом впоследствии пришлось доказывать, что погиб человек.
1: Вот. До конца не отпускала мать сына.
0: Ну и, соответственно, мать с ребенком осталась одна. Война, тяжелое время. Бабушка мне тоже, вот, ну, дочь его рассказывала, как там, допустим, школа, вот послевоенное это время. Чтобы выучить уроки, она вот к лампочке вот так вот тетрадку подносила, чтобы что-то прочитать. То есть вот электричества там толком нормального не было, не было нормальной еды. Ну, тяжелое время, и люди мобилизовались, сплотились и выстояли в этой великой войне. Вторая история – это у меня дед. Войну он встретил 7-летним парнем в селе Обухово. Это Белоруссия, Гродненская область. На второй день войны пришли уже немцы к ним. Вот. Пока я маленький был, он мне ничего не рассказывал. А потом уже ближе к тому, как я стал взрослеть, начали нелицеприятные истории. В общем, ничего хорошего. Молодой парень повидал в своей жизни 3 года, грубо говоря, в логове врага. И когда началась на Украине вот эта вот вся история, для меня было это впоследствии ориентиром. Он смотрел на то, что там происходит, и его просто разрывало ненависть. Потому что он всегда говорил,
1: да, что происходит.
0: Как так может быть, что то, что выстрадано поколениями, выстрадано столькими людьми, вновь идет к нам. Ну и вот, наверное, через всю эту историю со мной, которая приключилась, я вот это его лицо пронес как ориентир. Вспоминал об этом. Рассказывал другим, кто был рядом со мной. Мне его истории очень помогли разобраться прежде всего в том, кто прав, кто виноват.
1: А когда вы были там, за ленточкой, вы вспоминали своего деда? Вы представляли, как бы он себя повел в тех или иных обстоятельствах?
0: Конечно. Ну, я думаю, это каждый так делает. Деда, отца. Все через эту призму смотрят. Потому что опыт предыдущих поколений, его нельзя забывать. Это то, на что мы опираемся в этой жизни.
1: Сергей Александрович, что хотите пожелать тегельчанам, своим коллегам?
0: Ну, прежде всего, мирного неба. Это самое главное. Без этого, ну, я не знаю, жизнь не жизнь, жизнь борьба. Хочу, чтобы та ситуация, которая сейчас вокруг нас, нашей страны, поскорее разрешилась. Я считаю, победа будет за нами. Это вопрос только времени.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович. Ну, а мы продолжаем наш телерадиомарафон. Я повторю, что мы выходим в прямом эфире телекомпании «Телекон» и «Эко-радио». Нас подзвучивают песнями вокальные группы, коллективы нашего города. И сейчас уже готово выйти на сцену ансамбль «Дома учителя» «Лира» с очень интересной песней. «Машина Победы» она называется. А после нее я вам расскажу очень интересную легенду.

0: Ансамбль дома учителя «Лира». Есть такая легенда, когда Иосиф Виссарионович Сталин приехал принимать новую модель «Победы», он спросил, как называется этот автомобиль, и ему ответили рабочие, название «Родина». И он задал вопрос, ну и почем нынче «Родина»? Это всего лишь легенда, а сейчас хочу вернуться к настоящим датам и цифрам. 8 мая 1946 года официально открыт Нижнетагильский драматический театр. Сейчас мы поговорим об этом и о том, что как было бы ни странно, когда пушки гремят, а музы молчат, именно в 40-е годы, лихие 40-е, в нашем городе процветало искусство и появлялось множество художественной самодеятельности. Игорь Николаевич Булыгин, заслуженный артист России, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
1: Здравствуй, Илоночка.
0: Вы, кстати, на «Победе» хоть раз ездили?
1: Ты знаешь, да, я ездил на
0: «Победе». За рулем или пассажиром?
1: И за рулем, и пассажиром. В детстве я ездил пассажиром, потом мне повезло, я ездил за рулем этой славной машины. И песню эту знаю, конечно, замечательную, в прекрасном исполнении прекрасного коллектива «Лира». Могу сказать, это достойная машина. Достойная, хорошая. Я не знаю, насколько права легенда про Иосифа Виссарионовича и про «Почем у нас Родина», но то, что назвали машину именно «Победа», мне кажется, это было правильно, потому что это была победа автопрома, и тогда все, что не происходило после войны, это была наша победа. В том числе и победа о том, о чем ты говоришь. 8 мая 1946 года – важный день в жизни Нижнего Тагила и, конечно, в жизни нашего театра, потому что это день рождения Нижнетагильского драматического театра имени Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
0: И в этом году вам исполняется, не вам, театру исполняется 80 лет, мы вас поздравляем.
1: Да, спасибо большое, нам сегодня исполнилось 80 лет. Я не стесняюсь, говорю, нам исполнилось 80 лет, потому что я рад, что являюсь...

0: В этом театре уже 33 года. И вот это вот моя частичка в жизни Нижнетагильского драматического театра. Для нас это очень важно. Но самое важное – понять и осознать. Театр был подарен городу. Подарен за большие заслуги и за огромный вклад в победу. То есть рабочим, столяварам, машиностроителям, горнякам, всем им в благодарность был подарен Нижнетагильский драматический театр. Когда? В 1946 году. Год прошел после войны, а Нижний Тагил получил театр. Более того, потом пройдет еще 10 лет и появится тот самый Нижнетагильский драматический театр,
1: здание
0: нашего театра, которое сейчас является, можно я скажу, самым красивым зданием Нижнего Тагила.
1: Всегда приятно это слышать, Игорь Николаевич, но вернемся к военным годам. Я знаю, что в Нижний Тагил была эвакуирована труппа Ленинградского театра.
0: Да, новый Ленинградский театр сюда был эвакуирован. Он не сразу попал в наш город. Вначале он был в городе Серове. Тогда еще не был город Серов, город Надеждинск. Потом они переехали сюда. И, честно говоря, благодаря этой труппе в Нижнем Тагиле появился и Нижнетагильский театр кукол. Потому что актрисы этого театра решили создать еще и театр кукол. Так что все не зря делается. Театр здесь работал, показывал свои спектакли. И на вопрос, а кому же они показывали, могу сказать, что они работали ежедневно и показывали много спектаклей. Нижний Тагил стал таким, по нынешним временам, наверное, слово подойдет, хаб. Здесь было очень много госпиталей. И вот эти госпитали, где проходили восстановление после ранения наши солдаты, обслуживали как раз артисты тогда еще Ленинградского нового театра. Хотелось бы, конечно, сказать нашего театра, но в принципе это корни нашего театра. Кроме этого, ты уже немножко сказала про самодеятельность Нижнего Тагила. Для меня это было открытие. Когда мы работали над созданием спектакля «Помните», а это он основан на событиях, происходящих в Нижнем Тагиле, я обнаружил удивительную вещь. Казалось бы, работают 24/7, казалось бы, столько всего производят, но люди после смен шли, пели, танцевали. В Нижнем Тагиле появился свой хор, сводный, огромный хор, где было больше 200 человек к 9 мая 1945 года. Появился свой балет, классический балет здесь, в Нижнем Тагиле. Были заводские театры, где разыгрывали сценки, где Гитлер представлял собой собаку, которую водили на ошейнике и так далее, и так далее. Здесь это все было. Город жил.
1: Как так получалось, что люди работали больше, но сверх
0: норм? Что такое искусство? Искусство – это способ оторваться от действительности, отдохнуть, сбросить напряжение, что сейчас, что тогда. И, конечно, люди понимали, что без искусства будет тяжело, будет трудно. Поэтому люди так отдыхали. Они не сидели в интернете, они шли, пели, танцевали. Им становилось сразу легче. И после этого они шли и выполняли свои тысячи норм. Это фантастика. Если мы знаем, что такое движение стахановца, оно появилось еще до Великой Отечественной войны. А в Нижнем Тагиле, на том же металлургическом заводе, на том же танкостроительном заводе, 1000% была нормой. Ее выполняли многие, не один, не два. Если вспомнить замечательную нашу тагильчанку Фаину Шарунову, удивительную
1: женщина-горновая.
0: Первая в мире женщина-горновая. Это вообще представить. Хотя сама Фаина...
1: Она действительно была такая же маленькая, как представлена у вас в спектакле?
0: Абсолютно верно. Она была небольшого роста. Она была с виду такая хрупкая девочка. И никто не мог понять, как она справляется с этой домной. Даже больше того, у нас в спектакле говорится о том, что ей приходят сотни и тысячи писем. Так и было. Как только про нее написали в «Красной звезде», ей понесли, пошла почта. Потому что люди не могли понять, как вот эта маленькая хрупкая девочка управляет огромной домной. И это наша тагильчанка, которая, это такая историческая справка, которая не спала на кровати. Потому что боялась разоспаться и опоздать на работу. Поэтому спала на полу. Вот такие наши люди.
1: Я подчерпываю очень много новой информации, в частности о том, что... Для того, чтобы не просыпать на работу, нужно спать на чем-то неудобном. Вспоминаю сказку о горошине и перине. И, конечно же, сейчас я передам слово Лире, но еще скажу несколько слов.

о том, что впереди нас ожидает отрывок из спектакля «День Победы». Помните, все-таки помните, о котором мы сейчас несколько слов услышали. А еще после того, как Лира споет песню о любви очень трогательную, мы поговорим о том, что происходило в годы войны в тылу у нас. Как раз об этом спектакль «Помните».

0: Лауреат всероссийских конкурсов ансамбль «Дома учителя Лира». Ну а мы продолжаем беседу с художественным руководителем Нижнетагильского драматического театра Игорем Булыгиным. Игорь Николаевич, агитбригады в годы войны, какова была их цель? Участвовали там делегаты, скажем так, от театра, который располагался в Нижнем Тагиле?
1: Я объясню очень просто, что такое агитбригада и для чего они существуют. Это сейчас мы привыкли к слову «психолог». Тогда слово «психолог» не существовало. И агитбригады – это те, кто возвращал людей, возвращал их к мирной жизни, тот, кто помогал им справиться с болью, кто помогал забыть ужасы войны, кто помогал им идти на работу, как на праздник. И когда мы говорим о гид-бригаде, мы всегда представляем, что это, наверное, выходят люди, читают Маяковского, «Если звезды
0: зажигаются».
1: Говорят,
0: наши хорошо, да, враги плохо, ура!
1: Нет, не совсем так. Агитбригады строились по разному принципу, но в агитбригадах было очень много лирических стихов, прекрасных русских песен, подобных тому, что исполнял сейчас замечательный коллектив «Лира», и, конечно, были комедийные.

0: рассказы. Сейчас бы для нас это было бы, наверное, стендап. Вот стендап-выступления были очень тогда модные, только они назывались просто монологи.
1: И тоже на злобу дня.
0: Они были на злобу дня. Они были, самое удивительное, после начала войны ни драматурги, ни писатели не переставали писать. У нас в спектакле как раз «День Победы», про который ты сегодня вспоминала, тоже была агитбригада, и там мы читали один рассказ, который на самом деле, я когда его первый раз прочел, думаю, ну не очень-то смешно, вот нам, по мне. А для них это было смешно, потому что там были тонкости, понятные людям во время войны. Даже переливание крови, это было смешно.
1: Но они как-то легче старались смотреть на ситуацию.
0: Они по-другому воспринимали, да. Как мы сейчас, очень сложные люди. Они были проще, они были открыты, поэтому, конечно, для людей, которые здесь трудились практически сутками, не выходили из цехов, те, которые в госпиталях выхаживали раненых, здесь же очень много врачей было, медсестер и так далее, им нужна была какая-то разрядка. Вот этой разрядкой и были вот эти агитбригады. И когда... А кто был в это время на заводе? Кто был в этих госпиталях? Женщины. В основе своей, потому что все мужчины ушли на фронт, осталось их совсем немного. И вот эти женщины, они чего хотели? Они хотели рассказов о любви, они хотели какой-то лирики, которой им сейчас в жизни не хватало. И как любая русская женщина, конечно, чуть-чуть грусти.
1: Я думала, чуть-чуть коня горящий.
0: Нет. И поэтому и в агитбригадах, конечно же, были и лирические стихотворения, были и «На злобу дня», и так далее, и так далее. И вот эти агитбригады, которые ходили по госпиталям, ходили по... Сейчас бы это мы сказали, ну, тогда это называлось «Красный уголок», который был практически в каждом цеху. Они приходили туда, и люди, не отрываясь от производства, могли получить какой-то заряд, такую культурную прививку. Поэтому мне кажется, что без как раз артистов трудно представить. А вспомни, например, того же Шостаковича, который в Ленинграде сочиняет симфонию, которая стала, наверное, символом блокады Ленинграда, вот этой мощи, мощи вот этого защитников Ленинграда. Это поразительно. Вот эта стойкость, наверное, передалась дальше, и поэтому, когда война закончилась, и люди стали восстанавливать страну, стали восстанавливать город...
1: Уже, вот это как соломка была. Они уже знали, на что ориентироваться.
0: Ты знаешь, я прочитал находящимся рядом архиве города Нижнего Тагила, очень интересное, когда... Театр открылся 8 мая 1946 года. Он открылся спектаклем «Оптимистическая трагедия». Сразу скажу, трагический спектакль, очень трагический. А люди выходили оттуда счастливые.
1: Потому что они побывали в культуре.
0: Они были в театре. Обществе. И сейчас в нашем зале 420 мест, а тогда их было 800.
1: И все были.
0: Там было очень плотненько, как рыба в банке, они были, как шпроты вот спиханы, так и зрители. Но они были счастливы, потому что они могли глотнуть вот этого воздуха.
1: Переключиться.
0: И когда появилось здание Нижнетагильского драматического театра, это, конечно, был праздник всего города. Поэтому я от всей души поздравляю всех, конечно, с предстоящим праздником 9 мая. Это великий праздник, великая победа. Победа, которую мы не должны забывать. Потому что народ, который не помнит своей истории, он не существует. И не будет страны, если мы забудем свою историю. Ну и, конечно, всех театралов я поздравляю с днем рождения нашего театра.
1: Игорь Николаевич, мы сегодня говорим о героях-победителях каждой семьи, в вашей семье. Кто?
0: Да, конечно, в России нет семьи, в которой не было бы связано с Великой Отечественной войной. Мой дедушка Николай Степанович Булыгин, он кадровый военный, он прошел финскую войну, он защищал Киев, был несколько раз ранен, контужен, обморожен и так далее. Потом он был здесь, в Нижнем Тагиле, и как раз танки, которые испытывались на полигоне, это испытывал он. И он тоже приближал победу уже даже здесь. Его рассказы о тех кадровых офицерах, о той армии, Это было потрясающе. Например, такая неожиданная история, уже когда закончилась Великая Отечественная война, и когда была уже встреча на Эльбе, и стояли наши войска и американцы,

0: они друг друга держали немножко так в напряжении тем, что вдруг начинали учения. И наши танки направлялись в сторону американского, американскую в сторону нашу. Уже тогда началось вот это все. Казалось бы, вот только закончилась война, а мы уже понимали, что враг не дремлет. Поэтому все рассказы деда я помню наизусть. Конечно, для меня Великая Отечественная война – это часть моей истории, часть меня. И поэтому, наверное, вначале я поставил спектакль «День Победы», а вот в прошлом году мы поставили спектакль «Помните». Спектакль, благодаря, кстати, опять же, Тагильскому архиву, краеведческому
1: документальный
0: музею.
1: Документальный спектакль.
0: Он документальный. Мы действительно по письмам, по каким-то документам его восстанавливали. Мы вам сегодня покажем маленький кусочек в юбилей нашего театра и в преддверии Великого Дня Победы. Маленький кусочек из спектакля, он как раз будет называться «Поэтический вечер». А завтра все, кто еще не купил билеты, там их немножко осталось, могут прийти на наш спектакль в 17:00. Это сейчас не реклама, это сейчас информация, потому что вы можете захватить туда, на спектакль, портреты своих героев. Они вам обязательно понадобятся в финале спектакля. Так что приходите, и «Бессмертный полк» пройдет завтра в Нижнем Тагиле.
1: Ну а сейчас отрывок из спектакля «День... помните». Режиссер Игорь Николаевич Булыгин, автор
2: Константин Попов.
1: Он герой телекомпании «Телеком» в том числе. Смотрим.
3: Начинаем поэтический вечер «Стихи с фронта». Стихотворение ленинградской поэтессы Анны Ахматовой «Статуя ночь в летнем саду» читает слесарь-сборщица механического оборудования Новотагильского завода Нина Чукавина.
4: Ноченька, в звездном покрывале, в траурных маках, с бессонной совой, доченька, как мы тебя укрывали свежей садовой землей. Пусты теперь дионисовы чаши, заплаканы взоры любви. Это проходят над городом нашим страшные сестры твои.
3: А это стихотворение написал Николай Панченко, младший специалист 322-го авиаполка 242-й авиадивизии. Читает Ира Жукова.
5: Весна на фронте пахнет не фиалками. Бурлят из леса затхлые ручьи. А там в повал январские, февральские, немецкие, советские. Ничьи. В овчинных шубах, как в звериных шкурах. Кто навзничь, кто ничком, кто на боку. Весной на фронте очень много курят. И вечно не хватает табаку.
3: Продолжаем наш поэтический вечер. Всеволод Багрицкий, военкор газеты «Отвага» 2-й ударной армии Волховского фронта, погиб при выполнении боевого задания 26 февраля 1942 года в деревушке Дубовик Ленинградской области. Мне противно жить, не раздеваясь, на сырой соломе спать и замерзшим нищим подавая надоевший голод забывать, коченея прятаться от ветра, вспоминать погибших имена, из дому не получать ответа, барахло на черный хлеб менять. Дважды в день считать себя умершим, путать даты, числа и пути, ликовать, что жил на свете меньше 20.
1: Нижнетагильский драматический театр представил отрывок из спектакля «Помните». Перед вами выступали артисты театра Елена Макарова, Светлана Кравченко и Елизавета Панькова. Так, ну а мы приступаем к следующему виду искусства. Это уже не театр, это уже песни. Рада вам представить присоединившуюся к нам гостью, музыковед Нижнетагильской филармонии Мария Таценко. Мария, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Мария, мы вообще сегодня говорим...

0: о героях своей семьи. Давайте немножко такое лирическое отступление сделаем. Расскажите, кто памятен в вашей семье?
1: Ну, в моей семье сохраняется память о моем прадедушке Щербаков Борис Иванович. Он пошел на фронт в 1943 году, дошел до конца, он был артиллеристом и вышел в звание капитана. И, конечно же, моя прабабушка тоже, которая была, трудилась в тылу, это Щербакова Лариса Петровна.
0: Как вы вспоминаете своих героев?
1: Ну, каждый год, не только 9 мая, все равно память у нас хранится. Рассказываем сыну о подвигах родственников.
0: Мы сегодня с вами очень хотим поговорить о, скажем так, негромкой, задушевной, но иногда и такой песни, которая поднимает людей в бой. Давайте поговорим о ряде из них, которые стали символом Великой Отечественной войны. Одна из них – «Темная ночь». В исполнении Марка Бернеса это шлягер, это баллада о любви и о том, как хочется поскорее вернуться к своим родным и близким. Расскажите историю написания этой песни, как она появилась?
1: История этой песни появилась и сформировалась всего лишь за одну ночь.
0: То есть, за одну темную ночь.
1: Да, за одну темную ночь, все верно. То есть режиссер фильма Леонид Луков никак не мог найти какие-то вот особые моменты, особые эмоции для вот этой сцены в землянке. И он подумал, что нужно написать какую-то лирическую песню. А к кому обратиться? Он обратился к композитору Никите Богословскому. В этот вечер он пришел к нему, рассказал в красках всю историю этой сцены, все эмоции. Никита Богословский буквально вот сразу же сел за рояль и сыграл всю целиком мелодию. Потом, дальше, песня, мелодия уже была готова, не хватало слов. Они вместе вечером пошли к поэту-песеннику Владимиру Агатову. Он буквально за пару часов написал весь текст. Ну и, конечно же, они не остановились. Они ночью пошли будить Марка Бернеса, который отсыпался после тяжелого съемочного дня. Они его разбудили. Для чего? Для того, чтобы записать песню. Они уже нашли гитариста, подняли Марка Бернеса и отправились в студию звукозаписи. Но она была закрыта. И что делать? Они взломали дверь.
0: Препон, понимаете, вот не дал им, не опустились руки
1: да,
0: у них.
1: Через все препятствия они прошли, записали эту песню, и уже утром сцена в землянке была готова. То есть меньше чем за сутки появилась эта песня и, собственно, сцена вот эта вот знаменитая из фильма.
0: Я предлагаю поговорить еще об одной песне, которую написала Булат Шалович Акуджава. Как правильно вообще она, какое название носит? 10-й наш десантный батальон или нам нужна одна победа?
1: Ну, мне кажется, у нее просто несколько названий ее называют и так, и так.
0: А это ли не означает, что песня стала народной, правда?
1: Песня точно стала народной.
0: Булат Шалович написал эту песню для фильма «Белорусский вокзал»?
1: Все верно. Но интересная история в том, что работал над музыкой «Белорусского вокзала» знаменитый русский советский композитор Альфред Шнитке. Но режиссеру этого фильма не хватало песни, такой вот прям чувственной, лирической, именно от фронтовика. И выбор пал на Булата Акуджаву, на нашего земляка. Но Булат Шалович долго не соглашался.
0: Почему?
1: Он обосновывал это тем, что он не пишет больше песни. То есть музыку он
0: то
1: не сочиняет.
0: У него был творческий кризис?
1: Что он перешел в поэзию. Вот. Но, несмотря на все уговоры тоже, он не соглашался ни в какую. Режиссер пошел на крайнюю меру. Он пригласил Булата Акуджаву в студию, киностудию Мосфильма и показал уже отснятый материал. И у Булата Акуджавы появились эмоции, и он, естественно, согласился написать эту песню. Песня действительно стала сердцем этого фильма.
0: Хочется еще, раз мы заговорили про фильмы, еще одна есть песня, буквально вчера дописывая сценарий, у меня по телеканалу «Культура», да простит меня телекомпания «Телекон», шел фильм «На всю оставшуюся жизнь», третья серия, всего четырехсерийный фильм про медпоезд, который вот про их приключения, любовные треугольники, истории и так далее. И, конечно же, войну, сквозь войну вот шел этот состав. А как была написана эта песня? У нее есть очень интересный, к сожалению, не знаю, как на музыкальном языке это говорится, очень интересный

0: такой момент, когда музыка идет в одну сторону, а голос тянет в другую.
1: Ну, вообще, можно сказать, что эта песня стала лейтмотивом самого фильма, вот этого четырехсерийного. И эта песня стала гимном всех фронтовых врачей и всех фронтовых медсестер. Композитором этой песни выступил Вениамин Баснер. Он тоже его, он не понаслышке знал о тяжелых годах войны, то есть когда ему буквально исполнилось 16 лет, напали немцы, в 18 он пошел добровольцем на фронт, но заметили его музыкальные способности и отправили в музыкальный батальон. Далее он отучился в Ленинградской консерватории, стал профессиональным композитором, писал много сочинений, симфонии, оперы, оперетты, но важное... Составляющая его творчества является именно музыка к кинофильмам, и тема войны навсегда осталась в его творчестве.
0: Я знаю тоже одну историю, очень интересную, про мою любимую песню. Наверное, поэтому я ее знаю, потому что она мне нравится, я ею интересуюсь. Это история про написание случайного вальса. И действительно, был такой летчик, который в прифронтовом городке познакомился с девушкой, пригласил ее, услышав вот откуда-то играющую музыку, на танец. И снова тревога, снова в бой, снова в полет. Летчик погиб, но так получилось, что перед вылетом он встретил композитора. Композитор, я сейчас уточню, Долматовский и Марк Фраткин написали эту песню. Он рассказал эту историю и попросил: напишите, Зина услышит, она поймет, что это про нас. И они написали эту песню, песня чрезвычайно романтичная, с невероятной мелодичностью, которая сразу западает в память. Эту песню мне бабушка пела, когда я была маленькая. Она вот со мной с детства. И самое, что интересное, пока композитор и поэт ехали из Сталинграда в Елец, они останавливались, делали остановки. На каждой остановке уже то под гармонь, то под гитару слышали вариации своей песни. Ну, и это, опять же, не говорит ли о том, что с песней стала народной?
1: Да, народная любовь, народное призвание.
0: Если говорить о романтике, конечно, вспоминается 17 мгновений весны. Песня о далекой родине. Как была создана?
1: Тоже, кстати, такая история, что композитор Микаэл Таривердиев не сразу согласился писать музыку для этого многосерийного фильма, потому что ему надоели все фильмы про шпионов. Но режиссер Татьяна Лиознова прям вот... уговорила его начать работу над этим фильмом. Ну, естественно, он согласился, куда деваться. Музыка получилась очень трогательная, ну, вы сами знаете, лирическая. Но история уже, интересная история, началась после выхода вот самой песни, после выхода фильма. Микаэла Таривердиеву, конечно, пришла всенародная любовь, но с ней и пришла... Ну, как это сказать, волна хайпа сейчас, да, то есть
0: почему?
1: Его начали травить.
0: В какую сторону?
1: Да, его начали травить за то, что якобы он сделал плагиат на песню «История любви» французского композитора Фрэнсиса Лэя.
0: Я предлагаю послушать одну из песен, которая действительно стала символом боевого духа советских солдат. Это песня «Катюша». Ну, а после, я думаю, что вы расскажете об истории создания этой песни.
1: С удовольствием.

0: Мария Таценко с нами в студии. Мы сейчас услышали песню «Катюша» в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов клуба авторской песни «Зеленая лампа» имени Владислава Шадрина городского дворца молодежи. Мария Таценко, музыковед Нижнетагильской филармонии, наш гость сейчас. Но только про эту, пожалуй, песню мы с вами не поговорили. Как она появилась на свет?
1: Эту песню вообще считают, многие считают народной, но у нее есть свои авторы. Это композитор Матвей Блантер и поэт-песенник Михаил Исаковский.
0: О Блантере мы уже говорили сегодня.
1: Да. Так вот, Михаил Исаковский, с него началась вся история этой песни. Написал сначала 8 строчек этой песни, то есть он вывел на берег Катюшу, она запела песню о любви, а что дальше с ней делать, он не знал. Ну и отложил эту песню до хороших времен.
0: Да.
1: Затем они познакомились с композитором Матвеем Блантером. И Матвей Блантер поинтересовался у Исаковского, нет ли у него случайно какого-нибудь стихотворения, на которое можно положить мелодию. Он сказал, да, есть. Предложил вот эти вот 8 строчек Катюши, но, естественно, этого мало. Но мелодия у Блантера появилась буквально тоже вот мгновенно. Он услышал в этих словах особую мелодичность, игру слов. И попросил Исаковского, давай-ка побыстрей-ка завершай уже текст. Но Исаковский не собирался
0: Я по заказу
1: заканчивать.
0: Шлягера не пишу.
1: Он отправился на отдых в Ялту. Но Блантер не растерялся, он отправился за ним, нашел его и давай его как бы отчитывать, давай уже пора да, записывать песню, потому что премьера должна была вот состояться вот-вот, ее должен был исполнить недавно созданный государственный джазовый оркестр СССР, который образовался в Москве.
0: Пока разрешили, да. Пожалуйста, давай сыграем.
1: И художественный руководитель этого оркестра как раз был Матвей Блантер. Вот. Ну, наконец таки песня была завершена, премьера песни состоялась, и вот с этого момента началось такое огромное большое путешествие этой песни, можно сказать, даже по всему миру, потому что эту песню уже, ну, в дальнейшем перепели на разные языки мира, и есть версия на японском, на итальянском,
0: все
1: на
0: потому
1: разных,
0: что
1: разных
0: несложная
1: языках.
0: Мелодия?
1: Нет, сложная мелодия, легко запоминающаяся, такая оптимистичная.
0: И мотив известный
1: конечно,
0: всему миру.
1: Конечно, мы вот сейчас сидели с вами и подпевали. Замечательная песня. И, кстати, интересный факт, что песня «Катюша» — это единственная песня, у которой есть свой собственный музей. Ну, я не припомню вообще, чтобы у какой-то песни был свой собственный музей.
0: Где он располагается?
1: Он располагается в Смоленской области, на родине поэта-песенника Михаила Исаковского. Там вот как раз находится более 100 вариантов этой песни, личные вещи Михаила Исаковского. В общем, ну, замечательная такая прям идея возникла. Появился этот музей в 1985 году.
0: А ваша песня, Мария, какая любимая, если мы говорим про День Победы?
1: Ну, как это банально бы не звучало, День Победы, наверное.
0: Конечно.
1: Да. Катюша. С удовольствием поем. Мы даже, мне кажется, с семьей участвовали в записи этой песни когда-то несколько лет назад в эпоху пандемии. В общем, все. Я люблю все песни. Я люблю вести концерты на военную тематику. Вот буквально завтра мы будем с нашим оркестром «Тагил Бэнд» выступать.
0: Замечательно. Спасибо большое. Мы продолжаем наш телерадиомарафон. И в прямом эфире как раз клуб авторской песни «Зеленая лампа» исполнит все 5 композиций, о которых мы с Марией говорили. И прямо сейчас «Темная ночь». Вашему вниманию.

0: Друзья, мы сегодня добрым словом вспоминаем наших предков-победителей. И правда, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. В их семье, в семье наших следующих гостей, память о войне – это не просто страницы истории, это судьбы близких людей. Рада вам представить наших гостей. Наталья Перезолова, заведующая сектором новых проектов Дворца культуры «Юбилейный». Наталья Павловна, здравствуйте. А вы говорите, пожалуйста, в микрофон. Отлично. И ваша дочь, Марина Гизатуллина, вы работаете воспитателем детского сада номер 171.
1: Да.
0: Пожалуйста, расскажите о своих победителях. Вы сегодня вместе с ними пришли?
1: Да, обязательно. Вы знаете, это, наверное, ну, счастье, что мы пришли вместе с ними, потому что завтра вот не случится. У нас во время Великой Отечественной войны служили на фронтах мой папа Шахторин Павел Егорович и мой дядя Смирнов Вениамин Иванович, который мы сейчас, знаете, каждая расскажет про одного героя, чтобы не одна я говорила или одна моя дочь.
0: Да, у нас прямой эфир, время ограничено, поэтому,
1: да, ну, поэтому
0: расскажите, пожалуйста,
1: быстро.
0: Да, Павел Егорович, где служил, кем воевал?
1: Папу призвали в 43-м году. И он служил в особом истребительном противотанковом полку Дальневосточной дивизии. А полки эти были созданы, резервные полки, движущиеся полки, для борьбы с крупными танковыми формированиями противника, которые прорвали оборону. В 1945 году папа стал участником войны в Японии. Он имеет медаль за боевые заслуги, за доблесть и медаль за победу над Японией. Вот это, если кратко, как бы его вот такой вот путь. Он пришел с войны, потому что я

0: здесь уже появилась. Работала на металлургическом комбинате. А вот о...
1: Вениамине Ивановиче.
0: Расскажет дочь.
1: Прекрасно.
2: Да, это мой дедушка Смирнов Иванович, старший лейтенант. Он погиб при прорыве блокады Ленинграда 18 января 43 года. Информации очень мало, я знала только со слов мамы, где, что, как. И задалась вопросом, ну, хочется узнать побольше.
1: Растрогались, я вас понимаю, конечно, конечно.
2: И
1: это вообще потрясающе, когда такое небезразличное отношение к тому, что сделали для нас наши деды и прадеды.
2: Да, и у меня возникла идея для нашей семьи создать книгу, где все...
1: Давайте я подержу фотографии, чтобы их не сдуло
2: где
1: ветром.
2: Где все дедушки есть. И самое интересное, я совершенно недавно нашла боевые действия, что моего дедушки Смирнова Вениамина Ивановича, что... дедушки Паши, то есть как проходили бои, именно где они были. И теперь я знаю, где захоронен у меня дедушка.
1: Да вы что?
2: Да, то есть я узнала вот на днях.
1: А как вы об этом узнали? Вот чтобы мало ли кто-то тоже интересуется, тоже
2: очень
1: могут
2: много
1: им воспользоваться.
2: Разных сайтов, где открываются вот именно документы. И совершенно случайно мне попадает на глаза сайт, где буквально одной строкой прописано именно фамилия, имя, отчество моего деда и где он захоронен. То есть, ну, так скажем, цель в этом году – поехать в Санкт-Петербург и
1: лично почтить
0: могилы,
1: да,
0: да,
1: его.
0: Да,
1: то
0: есть... могилы, да.
1: Память.
0: 6 лет назад ведь только открылось это все, и то некоторые сведения о наших родственниках, они засекречены. Вот это фотографии, которые мы вам показывали, это фотография 41-го года, а это фотография, вот, которую вы...
1: Да,
0: вот,
1: вот
0: да, 42-го года, в 43-м он погиб. Вот.
2: То есть фотография сделана перед самой блокадой, когда он и погиб.
0: При прорыве.
1: Какие-то, может быть, вещи, какие-то весточки оттуда.
0: Вещей
1: осталось.
0: Нет, потому что, ну, как бы папа умер, и все то, что были регалики, там мы положили ему туда. А дядя, он как бы погиб на Пулковских высотах, поэтому уроженец Кировской области, бабушке моей ничего не передали. Поэтому вещей других нет, вот кроме двух вот этих фотографий. Больше ничего.
2: Самое главное, мы храним память.
1: Да.
2: Память о них, создана книга, то есть мы будем эту книгу, если еще мы найдем информацию,
1: пополнять.
2: Будем пополнять и передавать из поколения в поколение.
1: Молодцы, спасибо вам большое. Я горжусь такими земляками своими.
0: Да.
1: Спасибо большое, мы с клубом авторской песни продолжаем музыкальную летопись военных лет.

Под. Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.

0: прямом эфире нереальная, реальная история, которая уже больше 8 лет назад, да, мы посчитали. Она звучала на всех федеральных каналах. Я сейчас представлю наших гостей. Наталья Масальская, Наталья Юрьевна, здравствуйте. И ваша троюродная сестра Яна Вострикова. Яна, здравствуйте. История, я в двух словах. История была такая. Бессмертный полк выстроился, ждет времени, когда дадут отмашку, и вы пойдете, значит, ровным строем во все времена, как и полагается. И тут Яна замечает такой же портрет, как и у себя. В микрофон, пожалуйста, не стесняйтесь.
1: Не то что портрет, я увидела фамилию.
2: Я вот так стою вот так у памятника комсомольцам.
1: Разговаривает по телефону, а я смотрю, ну, женщина стоит с моим дедом, прям с моим этим...
0: С моим дедом?
1: Да,
2: какая
1: да.
2: Какая-то женщина.
0: Ну, слушайте, ну такая... я вот не узнала бы, я, это, конечно,
1: нет, а я тоже бы не узнала, человек, я посмотрела но... и прочитала, и думаю, почему все совпадает-то так, и все, я говорю, женщина.
0: А что вы, собственно,
2: делаете?
1: Она все равно продолжает говорить
0: по телефону. Настоящий пресс-секретарь.
1: А я ей тычу-то своим уже, ну, показываю, внимание-то обращаю, что у меня то же самое. Она такая, подождите, подождите, там бросает телефон, и все, и вот у нас началась вот эта история наша.
0: Вы не только 9 мая, я так полагаю, встречаетесь. Вы уже стали по жизни общаться?
2: Ну, мы, да, конечно, с тех пор, как мы узнали друг о друге.
1: Конечно, да, мы теперь вообще это, очень часто общаемся с семьями.
2: Я, на самом деле, в тот момент разговаривала с папой по телефону. Мой папа, ну, папа Анатолий Иосифович.
0: Какая была реакция папы, когда вы сказали, ты не представляешь, что произошло?
2: Я говорю, папа, погоди, тут какая-то женщина утверждает, что она наша родня. Вот я сейчас с ней все выясню, тебе перезвоню. Он тоже шел на бессмертный полк, должен был там с ним встретиться. Я говорю, пап, ну вот примерно я тебе сейчас опишу, какая она. Ну, я, честно говоря, доча пока не знаю.
0: Но так вышло. А вы троюродные сестры, получается, как вы? Где корень? То есть, получается, у вашего дедушки...
2: Это прадед наш.
0: Прадед.
1: Это наш прадед, и получается...
0: У него двое сыновей.
2: У него 9 детей.
0: Девять детей, да.
2: И Янин дедушка, родной брат моей бабушки.
0: Прекрасно. Для того, чтобы наши зрители и слушатели лучше вас слышали, давайте прям близко. Да-да-да. У нас тут трамваи, машины. Нижний Тагил живет вместе с ним. Мы, Яна, пожалуйста, очень близко. Хорошо, да. Давайте с самого начала. Афанасий Иосифович, он кем служил, где кем воевал?
2: Первоначально его призвали вообще в 41-м году сразу же. Он уроженец Белоруссии. И, как рассказывают нам наши родственники, его готовили для заброски в тыл фашистам, раз он знал язык, его готовили в спецотряд. Но потом, видимо, ситуация изменилась, и его взяли в стрелковые войска.

0: Мы на подвиге народа с Яной нашли. Он при форсировании Днепра, причем не в Украине, а именно в Белоруссии, совершил свой подвиг. Он ворвался во вражеский окоп, убил пулеметчика, взял на себя командование. Из-за этого получил звезду, красную звезду, орден Красной Звезды. Да.
1: Как храните в своей семье память о Афанасии Иосифовиче и историю о том, как вы встретили свою троюродную сестру?
0: Но традиция ходить с бессмертным полком у нас сохранилась. Вот именно сегодня поэтому мы здесь, потому что мы уже не можем без этого тоже. Ну, и мои дети, и Янина дочка, да, они знают о подвиге. Мы скачали все с сайта «Подвиг народа», показываем во всех работах, используем, детям рассказываем, гордимся.
1: Яна, поговорите с нами тоже, пожалуйста. Мы начали говорить, немножко на технический момент отвлеклись, о том, что вашего прадеда было 9 детей.
2: Да, у него было 9 детей, все там росли в одной деревне.
1: И вы, получается, внучка его дочери, сына?
2: Сына.
1: Так.
2: Я немножко путаюсь, да. То есть я внучка... Что?
0: Михаил Афанасьевич.
2: Да, да, то есть получается, я внучка его сына, Наташа внучка...
0: Нет, Татьяна Афанасьевна. Моя бабушка, его дочь. Дед у нас был плотником после войны, и он сам построил дом на...
2: Деревня Баклушино.
0: Баклушино. Сейчас тогда это был какой-то 15-й участок назывался.
1: Угу. Ну, теперь это Баклушино. Баклушино и... более известно, чем 15-й
0: да,
1: участок.
0: Да, Янины родители до сих пор живут в этом доме, Яна, расскажи.
1: А вы об этом не знали?
0: Мы знали, что дом до сих пор стоит, но вот Яна мне сегодня освежила эту информацию, я удивлена. Расскажи.
2: Ну, до сих пор дом стоит, и столько лет прошло, настолько было хорошо все построено, что он до сих пор используется, и с ним ничего не случилось.
1: За все упущенное время вы каждое 9 мая будете пополнять свой исторический архив. Я очень рада за ваше воссоединение. Я уверена, что Афанасий Иосифович, да, глядя на то, что вы как-то порознь ходите в бессмертном полку, все-таки решил вас свести.
2: Да, да.
1: И так случилось.
2: Это действительно зачем-то нужно было ему, чтобы мы встретились и вот соединились и знали друг про друга.
0: Более того, наши другие троюродные мне пишут там в одноклассников, говорят, что вы нашли друг друга. Нам, пожалуйста, тоже что-нибудь про деда расскажите, скиньте какое-нибудь видео, где вы, нам так интересно. То есть он не только нас собрал, он всех остальных тоже собирает.
1: Потому что это нужно знать, это важно, да, особенно сегодня. Спасибо вам большое, сестры.
2: Спасибо.
1: Я поздравляю вас с 9 мая, с Днем Победы. Ну, а мы продолжаем. В эфире поет «Зеленая лампа».

0: В эти дни и до конца мая проходят десятки спортивных событий, посвященных Дню Победы. Кикбоксинг, самбо, спортивная борьба, художественная и спортивная гимнастика, настольный теннис, футбол и мини-футбол, стендовая стрельба. Шахматно-шашечный центр проводит традиционный всероссийский турнир. Об этом подробнее расскажет директор шахматно-шашечного центра имени Евгения Зудова Михаил Погромский. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Илона.
0: Этот турнир называется «Ход Победы».
1: Все верно.
0: И в нем участвуют ветераны боевых действий.
1: В нем участвуют ветераны боевых действий. Значит, мы проводили в Нижнем Тагиле региональный турнир. Он, как вы правильно сказали, традиционный, но в Нижнем Тагиле проходит впервые. И, в принципе, эти турниры стали проходить по всем регионам России, начиная с 2023 года. Мы одни из первых, кто подключились к этой программе. Значит, эти турниры продвигает сенатор Российской Федерации Сергей Александрович Корякин, вице-чемпион мира, чемпион мира. Значит, при его поддержке, при поддержке фонда, значит, защитников Отечества мы проводим этот турнир. Очень радует, что приехали ребята с 9 городов Свердловской области. Значит, ветеранов было 11 человек, в том числе играли их дети. Приезжала вдова одного из участников СВО. Значит, играли в шахматы. Значит, ну, больше понятно, что это социализация, реабилитация ребят. Они общаются. Турнир у нас уже, в принципе, шахматный проходит. Ну, вот этот первый раз, но они уже приезжали к нам третий раз. И они всегда рады к нам приехать, уже как родной дом.
0: Я считаю, это замечательная инициатива. Михаил Сергеевич, сегодня мы рассказываем о героях наших семей, участниках Великой Отечественной войны. Я знаю, что в вашей семье тоже есть свой герой, хотя вы знаете об этом не очень много.
1: Я бы сказал, даже два героя. У меня и бабушка, получается, Закожурникова, Валентина Андреевна, и дедушка Закожурников Юрий Николаевич, значит, Валентина, бабушка Валя моя, она давно уже умерла, лет 15 назад, значит, она была тружеником тыла, она, значит, в Верхней Салде, когда московские и ленинградские заводы переехали, и в том числе в Верхнюю Салду, она с 13 лет работала уже на заводе, у нее рост был совершенно небольшой, около 156 сантиметров.
0: Около моего роста.
1: И ей подставку даже давали, чтобы она доставала до станка, значит, и там они делали боеприпасы, значит. А дед мой, значит, он в войне не участвовал, но в 53-м году служил в Германии, и воле судьбы повезло ему, два раза, значит, в него попала пуля, когда он был на вышке, но все обошлось, и все как бы в порядке, да.
0: Вы рассказываете своим детям об этом? Они знают, что в их семье были герои?
1: Они дедушку, конечно, знают оба, бабушку они уже не застали. Они знают и про меня, что я служил в армии, и тоже говорят там своим, значит, одноклассникам, там, или там, ребенок у меня Максим в садике еще ходит, они рассказывают, папа служил в танковых войсках, там, а там другие дети тоже знают, а мой там пехотинцем был. Это очень радует, что дети, наши внуки будут знать, кто где служил, кто где воевал, и будем поддерживать Россию.
0: Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Ну, а мы продолжаем нашу музыкальную часть эфира.
2: Здесь птицы не поют.
0: Спасибо.
2: Деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю тут.

0: Лауреат всероссийских и международных конкурсов «Клуб авторской песни «Зеленая лампа» имени Владислава Шадрина», «Городской дворец молодежи» Дмитрий Абухов, Галина Долгова и Мария Каренгина представили нам свое творчество. Ну а мы продолжаем, и к нам присоединились потомки Николая Александровича Можина. Николай Яковлев. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте.
0: Ольга Монтикова.
2: Здравствуйте.
0: Сестра Николая. И дочь Варвара Яковлева. Соответственно, дочь Николая Яковлева. Варвара, добрый день. Расскажите, пожалуйста, мы с вами уже, к счастью, не в первый раз встречаемся, но каждый раз интересно слушать историю про вашего прадеда. Вам слово. Или кто будет? Кто начинает? Кто самый смелый?
1: По старшинству, конечно.
0: Ну, конечно, тогда вы.
1: Ну, дедушка у нас, это, конечно, с нашей стороны, ну, в принципе, многие люди в городе Нижнем Тагиле знают его как... легендарную личность. Легендарный он чем? Тем, что, во-первых, он дважды отважный. Во-вторых, он, так скажем, был лидером профсоюза на Огнеупоре. Выступал постоянно на всех мероприятиях, связанных с празднованием Днем Победы.
0: А вы помните его?
1: Естественно, конечно.
0: Да,
1: я,
0: ну,
1: все лето у него жил.
0: Он ушел из жизни 5 лет назад. То есть и Варвара тоже его помнит. Вот расскажите, каким он был? Когда вот уже не на фронте.
3: Ну, он был очень добрым. Он всегда был благодарен всякой мелочи. Мы приходили на праздники отмечать. Он всегда был нам очень рад, откровенен. Ну, встречал нас постоянно, обнимал.
0: Поменяйте, слова. Пожалуйста, с папой микрофонами. Да. Так, продолжайте.
3: Вот. Ну, в общем, был очень добрый человек. Он всегда нас встречал, благодарил. Вот так.
0: Варвара, у вас в руках еще портрет еще одного героя вашего семейства большого. Кто этот человек? Алексей Федорович.
1: Это наш второй дедушка.
0: Так, а теперь поменяйтесь микрофоном.

0: Еще раз. Давайте я... Да.
1: А это еще наш один дедушка по моим папиной линии, Яковлев Алексей Федорович. Тоже участник, ветеран Великой Отечественной войны. Он, конечно, недолго провоевал, потому что, во-первых, он ушел на фронт в 43-м году, когда ему было всего 17 лет. И закончил он войну в 44-м году по одной простой причине. Было ранение очень тяжелое, в результате которого он стал инвалидом второй группы.
0: Это ранение сказывалось потом уже в мирной жизни?
1: Естественно, конечно.
0: Каким образом?
1: Ну, ухудшение здоровья, ну, в общем, контузии, они всегда есть. Угу. В принципе, и у Дины Коли тоже точно так же.
0: Деда Коля, как это прям по-домашнему сейчас прозвучало. А Зинаиде Максимовне расскажите, пожалуйста, Ольга.
2: Ну, бабушка у нас была...
1: Она самая строгая была.
2: Самая строгая, труженик тыла.
0: Про самую строгую бабушку, самая строгая представительница стражи порядка. Так.
2: Ну, у нее все было как бы... Все по часам. Каждый день расписан у них был все время. То есть в определенное время обед, ужин, полдник, как в детском садике.
1: Ну, вы сами подумайте, воспитатель и заведующий детского садика. Как
0: нет, оно... ну, воспитатель – это человек, который непосредственно ми-ми-ми общается с детьми, а воспитатель, который вот взрослых держит, 45... заведующий в смысле.
1: Это профессиональная деформация.
2: Она, да, практически проработала в детском садике на младших группах.
0: А как у вас культивируется, скажем так, память о ваших ветеранах Великой Отечественной войны в семье?
2: Ну, как 9 мая все время.
1: Мы раньше все собирались у дедушки, у бабушки, мы пели песни по 2 часа и на баяне. И вообще у нас семья музыкальная, все практически
0: семья с музыкальными. Семья у вас большая, дружная.
1: Да,
0: Варвара, а вы помните, когда вот самое раннее детство ваше, когда вы услышали, и что-то у вас зерно-то посеялось в памяти о героях-фронтовиках в вашей семье?
3: Ну, наверное, это был...
0: Нет-нет, все правильно, уже должно работать.
3: Именно из истории, как сказать?
0: Да, ну вот когда вы в первый класс пошли, или когда подошли к папе, спросили: папа, а у нас есть фронтовик? Как это вот, я хочу, чтобы люди услышали. Как... Но... Нет, поменяйте все-таки микрофонами, да, спасибо.
3: Ну, это был, наверное, самый момент, когда папа мне дал газету. И там был момент, когда он говорил, что вернется с войны и выкопает землянку во дворе, около двухэтажного дома. И он все-таки ее выкопал. Вот это самый, наверное, яркий момент является у меня в памяти. Вот, как-то так.
0: В школах как проходят сейчас разговоры о важном? Не становится ли это как-то, ну, неинтересным, что ли, обыденным?
3: Нет, это очень интересно. То есть вот недавно, ну, например, в президентском у нас приезжал военный из СВО, и он нам даже видео показывал, то есть он снимал это, показывал. И на разговорах о важных тоже очень все интересно.
0: Вы на переменах как-то со сверстниками обсуждаете эти моменты? Какие эмоции испытывают ваши сверстники, Варвара?
3: Да, мы часто обсуждаем эти темы. У меня подруга, она сама как бы тоже любит такие темы. Мы с ней очень часто об этом общаемся.
0: Николай, пока вы обмениваетесь микрофонами, к Ольге обращусь. Ольга, что хотите пожелать своим родным, близким, своим коллегам в День Победы?
2: В День Победы самое главное – всем здоровья крепкого, чтобы праздник прошел хорошо.
0: Спокойно.
2: И спокойно.
0: И по-доброму. Да. Хорошее пожелание. Спасибо большое, Николай.
1: Самое главное – это мирное небо над головой и наша безопасность.
0: Спасибо большое. Мы продолжаем наш прямой эфир с творческим коллективом силовых ведомств «Крылья Тагила». Ребята переоделись и продолжат радовать нас музыкой. Оля, спасибо.
4: Вот этот не работал.

0: брони, использовавшиеся для производства танков в СССР, производился на Нижнетагильском металлургическом заводе. 23 июля 1941 года была выдана первая плавка броневой стали, а 10 сентября 1941 года прокатан первый броневой лист. У нас представители Евраз НТМК присоединились к нашему телерадиомарафону. Александр Москвин, председатель Совета ветеранов Евраз НТМК. Александр Викторович, здравствуйте. Антонина Аверченкова, главный специалист музейно-выставочного центра Центра культуры и искусств НТМК. Антонина Владимировна, здравствуйте. И представитель самой большой династии комбината Александр Черкащенко. Александр Сергеевич, здравствуйте. Итак, по очереди вопросы. Александр Викторович, расскажите, какая работа ведется с ветеранами на Евраз НТМК сегодня? Никто не забыт, ничто не забыто.
1: Никто не забыт, ничто не забыто.
0: И самые активные участники субботников. И самые активные участники различных патриотических акций.
1: Вообще, да, очень обширный круг интересов и направлений работы. Но все-таки все вопросы, связанные с ветеранами войны, ветеранами, тружениками тыла, вообще с этой тематикой, это, ну, самый, наверное, важный вопрос в работе Совета ветеранов. И вот эти дни предпраздничные, они насыщены очень вот именно вниманием к тем людям, которые прошли через это. У нас на сегодняшний день осталось 64 ветерана, которые это труженики тыла, это блокадники, это узники лагерей и два участника войны. Анастасия Степановна Острилова, ей завтра исполнится 9 мая, у день рождения. Завтра мы поедем ее поздравлять со 103-летием со дня рождения.
0: Это будет концерт под окном?
1: Нет, ну она уже очень старенькая. А концерт мы будем давать Борису Ивановичу Толмачеву. Мы с ним, он молодец, его 98, уже 99 будет скоро. Но он молодчина. Вот, конечно, вот эти комплекс мероприятий, посвященные 9 мая, он всегда очень трогает, он всегда очень ответственен. И этому мы отдаем очень большую дань. У нас традиция хорошая. Сегодня мы объехали все монументы города и везде возложили цветы, венки ко всем памятникам города, не только к своему металлургическому. Это тоже одна из традиций нашего совета.
0: Вот как раз о монументах и комплексах. Музей боевой славы, комплекс боевой славы металлургов недавно был реконструирован, обрел новый внешний облик. В самом центре проходят экскурсии для молодежи. Я знаю, что еще особенностью музея являются вот эти вот капсулы из землей из городов боевой славы.
2: Ну, конечно, ежегодно 9 мая проходят митинги на площади. Во-первых, наш

0: мемориальный комплекс единственный такой в Свердловской области. В чем его единственность? В том, что внутри нашего комплекса находится музей боевой славы Металлург. Сегодня, 8 мая, ему исполнилось 55 лет.
1: Мы вас поздравляем.
0: Спасибо большое. Зародился он 8 мая 71 года, а сам мемориальный комплекс 8 мая был открыт 70 года, ровно через год. Инициаторами, конечно, были сами металлурги. Вот. И на сегодняшний день, конечно, он продолжает традиции. У нас уникальные экспонаты. Есть даже капсула с Мамаева курга, с землей с Мамаева кургана. Там проходили жесточайшие бои, бои за Сталинград. И, конечно, у нас есть стена, на которой 13 звезд городов-героев. Одна из этих – это крепость-герой Брест. И буквально в 24-м году у нас не было две звезды. Звезда из города-героя Мурманска и звезда из города-героя Смоленска. Мы списались с военно-морским музеем города Мурманска. И оттуда нам прислали капсулу с землей.
1: Антонина Владимировна, какой уголок вашего музея, какой стеллаж вызывает самый большой отклик, самый яркий, самый эмоциональный у посетителей?
0: Ну, наверное, весь музей вызывает отклик.
1: Вообще, когда вот этот вот камень, куб открывается, и там новый мир, да, уже удивляется.
0: Это уже, да. Люди как бы вообще, многие не знают, что там внутри находится музей. Многие не знают, многие удивляются. И когда они заходят и видят этот музей, во-первых, экспозиция в 2005 году к 60-летию Победы была перестроена. Там очень есть интересные уголки. Есть блиндаж. Именно настоящий блиндаж. В три наката. И когда приходят школьники, и мы спрашиваем, что это такое,
1: они говорят, избушка.
0: Да, избушка, избушка. Когда мы объясняем, для чего блиндаж и почему столько накатов, для того, что даже может танк пройти, для них это просто.
1: И вот мы да показываем. И слава богу, я считаю. Антонина Владимировна, спасибо большое. Александр Сергеевич, 480 лет общий стаж династии многочисленной, которая посвятила себя металлургическому комбинату. Вы сегодня пришли с портретами героев своего большого семейства.
2: Хотел бы рассказать вообще про сторону, получается, отца и сторону мамы. Все началось в 1931 году, когда мои прадедушки, деда Гриша и дедушка Вася, в 1931 году приехали сюда, в Нижний Тагил, на строительство нынешнего НТМК. Ну, тогда он по-другому немного назывался. Трудились вплоть до 1941 года. Один дедушка успел поработать один год, ну, там, с небольшим водителем, когда уже, собственно, с 40-х годов комбинат стал функционировать как завод. И в 41-м году их обоих призвали на фронт, прямо с производства. Дедушка Гриша, он, получается, с 41-го года по 45-й участвовал в боях. Конкретно сказать точно не могу, где именно, но, по крайней мере, прошел всю войну, имеет награду за победу на фашистской Германии, вернулся далее на завод, устроился электромонтером цех сетей и подстанции. И самое что интересно, там и познакомился с моей прабабушкой Катей. А вот дедушка Вася, вот, собственно, который изображен на Черкащенко Василий Иванович, гвардии-сержант, у него судьба немножко сложилась иначе. Он также в 41-м году был призван на фронт. Так как он один год проработал в автотранспортном цехе водителем, то есть, соответственно, и пошел служить близко по своей профессии. То есть он был механиком-водителем танка Т-34. Это, получается, 22-я танковая бригада, 6-я танковая армия. Но, к сожалению, 18 января 1944 года в селе Ахматово он героически погиб. Получилось так, что их танк Т-34 окружили немцы в селе Ахматово. Танк начал тонуть, соответственно, танк подбили очень сильно. Не могу сказать, каким образом, но этот танк отбили. Прадедушку доставили в местный, так скажем, здравпункт. И, ну, к сожалению, от тяжелых травм он героически скончался. А вот бабушка Катя, прабабушка Катя, про которую я говорил, она в 40-х годах окончила быстрые курсы по электромонтеру, тоже пошла в цех сетей подстанции, в боях, к сожалению, не участвовала, но она была тружеником тыла.

0: полностью всю Великую Отечественную войну она трудилась. Сама лично рассказывала, что их очень много раз отправляли на, так скажем, уборку урожая. Рассказывала про ужасные условия, какие там происходили. Но героически также трудились. И после того, как Великая Отечественная война закончилась, познакомилась с прадедушкой. Ну и, собственно, так и образовалась династия со стороны Черкащенко. А что касаемо со стороны мамы, это... получается, Заезкова Анна Дмитриевна. Самое, что интересно, при рождении она, ее звали Ганна, а вот во времена Великой Отечественной войны напутали в документах, какие-то ошибки сделали, и написали вместо Ганна Анна, потому что я вот маленький, когда был, все время мы ее называли Баба Галя, хотя по факту она Ганна, то есть Ганна и Галя, то есть совершенно два разных имени. Она была медсестрой. В 1943 году, когда началось освобождение, она вступила в ряды медсестрой и была, получается, как полевой госпиталь. То есть вот 43-44, 45-е года она шла за фронтом и работала медсестрой.
1: Спасибо большое, Александр Сергеевич. Спасибо большое, что наизусть знаете историю своей семьи. Спасибо большое вашим родителям за такого прекрасного сына. Я думаю, что комбинат тоже говорит спасибо большое за 480 лет отданных предприятию. Спасибо большое. Мы поздравляем вас с наступающим Днем Победы. Спасибо большое. Ну и продолжает наш эфир «Крылья Тагила».

0: Мы продолжаем наш телерадиомарафон в прямом эфире. И к нам присоединились почетный ветеран города Нижний Тагил Валерий Алиев. Валерий Наврусович, здравствуйте. Пришел с внучкой, с моей одношкольницей Валерией. Я тоже училась в 9-й школе. Валерий, добрый вечер. Расскажите, с какими героями вы пришли. Валерий Наврусович, давайте по старшинству, да?
1: Мой герой – это мой отец, Алиев Навруз Худовердович. Он уроженец Дагестана, город Хасавюрт. Так получилось, что когда началась война, он был воспитанником детского дома. Была объявлена мобилизация из Дагестана. И первый этап мобилизации был по Каспийскому морю. И мне рассказывал,

0: рассказывала его старшая сестра, что она провожала эти баржи, куда грузили детей. И они все должны были попасть в город Нововодск, Красноводск, прошу прощения. Вот. Но дело в том, что пришла только одна баржа, она об этом позже узнала. Вторая баржа попала все-таки под бомбежку, и она не знала несколько лет, жив он или нет. Вот такая история началась сразу, вот эта мобилизация. А мобилизация была на Урал, на Уралвагонзавод. Он как раз когорты тех вот ребят, которые в 14 лет уже работали на Уралвагонзаводе, жили, конечно, не очень хороших условиях, понятно. Работали по 10-12 часов. Сначала он был токарем, учеником токаря, потом освоил профессию слесаря, потом сварщика, и потом после войны работал сварщиком, пока не поступил в школу рабочей молодежи. Он не знал русского языка за 4 года. Я имею в виду письменного русского языка не знал. За 4 года он, как он потом мне рассказывал, влюбился и в математику, и в физику, и в русский язык. И все это сумел преодолеть. И поступил в институт, сдал экзамены на отлично, кстати, в УПИ поступил. Ну и после этого он уже всю жизнь связал с Уралвагонзаводом. Завод для него был родной дом. И даже вот если вот так вот сверить, кому он больше внимания уделял, семье или заводу, я могу точно сказать, что заводу он уделял внимание больше. Когда я ложился спать, его еще не было, а когда просыпался, его уже не было. Вот, он работал на разных должностях и ушел с завода.
1: Дважды орден Красного Знамени.
0: Да, заработал 2 ордена Красного Знамени. И он ушел уже с завода на пенсию в качестве заместителя директора по транспорту. Вот, а это не кончилось эпопея, а потом через пару месяцев его снова позвали обратно. Он снова был начальником цеха и снова стал замдиректора уже по другим вопросам, по товарам народного потребления. Это уже была последняя запись трудовой книжки. Вот такая была судьба простого парня из детского дома. Да.
1: Спасибо большое. Хотелось бы еще и тезку вашу послушать. Я, насколько знаю, вашу семейную историю, Валерий, в честь вас названа.
0: Я не уверен.
1: А мои инсайдеры утверждают. Пожалуйста, да. Валерий.
2: Мой прадедушка Авдеев Дмитрий. Я знаю то, что он родился в 1922 году. Война началась, когда ему было 19 лет. Его позвали на фронт в стрелковую дивизию. Там он получил серьезное ранение, и ему ампутировали ногу в природных условиях без наркоза, так как не было лекарств. Он
1: Сталинградом. А вы в микрофон помогаете, да?
0: Да, я хочу помочь. Он воевал под Сталинградом, был рядовым, участник Сталинградской битвы. И действительно, тяжелое ранение получил, вернулся без ноги домой. Прошел несколько госпиталей, но что самое интересное, он не бросил, он не стал просто инвалидом, хотя мог это быть. Он не бросил свое дело, а он был классным часовщиком. Вот, а после того, как он поработал часовщиком, решил все-таки вернуться на Уралвагонзавод, где он начинал работать. И проработал там всю жизнь, до самого своего ухода. Работал он, причем занимался такой интересной работой, он готовил инструмент для изготовления инструмента. Это очень тонкая работа, и только рукастые ребята могли этим делом заниматься. Вот.
1: Спасибо вам большое. В 9-й школе привет. В годы Великой Отечественной войны там располагался ВК-госпиталь. И я знаю, что 9-я школа трепетно относится к истории, тем более к истории наших дедов-победителей. Спасибо вам большое. С наступающим праздником.
0: Пожалуйста.
1: Ну а мы продолжаем «Крылья Тагила» в прямом эфире.

0: Хочется верить, что все уже кончилось. Только бы выжил товарищ мой раненый.
1: Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоей мы отплясывать. Будешь ты в небо детишек подбрасывать.

старом альбоме нашел фотографии. Дед мой, он был командир Красной Армии. Сделал на память Берлин 45-го, века ушедшего, воспоминания.

0: Я готова, слышу вас.
1: Да.
0: «Уралвагонзавод». В годы Великой Отечественной войны Уральский танковый завод номер 183 имени Коминтерна сыграл ключевую роль в достижении победы в Великой Отечественной войне. За годы войны предприятие внесло значительный вклад в обеспечение фронта боевой техникой и другой военной продукции. Об этом сейчас с нашим гостем Светлана Неймышева, директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода». Светлана Викторовна, расскажите про «Уралвагонзавод» в годы Великой Отечественной войны.
2: Добрый вечер. Конечно, когда мы говорим «Уралвагонзавод» в годы Великой Отечественной войны, мы понимаем Уральский танковый завод номер 183 имени Коминтерна, крупнейшее в мире предприятие по производству танков. А наш Уральский танковый завод выпустил танков в годы Великой Отечественной войны 25 914 34-ок. Это больше, чем все вместе взятые предприятия Германии, которые производили для фашистской армии
0: вообще,
2: танков.
0: Вообще, Уралвагонзавод в годы Великой Отечественной войны – это сплошные рекорды. За рекордно короткие сроки, там что-то за несколько месяцев буквально эвакуированный завод уже наладил производство. Это за рекордно короткие сроки там первый эшелон танков вышел.
2: Ну, на самом деле, все происходило действительно очень стремительно. В сентябре, 11 сентября, был создан Народный комиссариат танкостроения. Такая беспрецедентная абсолютно вещь, когда целое министерство, мы бы сегодня современным языком сказали, занималось только танкостроением. Но всем было понятно, что без танков победить в этой войне будет нельзя. А многие танковые заводы, танкостроительные заводы, танкостроительные конструкторские бюро оказались рядом с линией фронта и оказались под угрозой оккупации. Поэтому, безусловно, пришлось заниматься эвакуацией. Это не зря ее маршал Жуков назвал равной величайшим битвам. И сотни тысяч людей, техники, оборудования, все это отправилось на Урал, в Сибирь, в Поволжье. Ну, конечно, к нам на Урал, в Нижний Тагил, только на Уральский танковый завод приехало порядка 70 тысяч человек. Действительно, первыми прибыли харьковчане. Харьковский паровозостроительный завод уже до войны начал производить танки Т-34, Т-34-76 и... Они прибыли в октябре месяце, и, как вы уже сказали, в кратчайшие сроки было налажено производство танков. Первый танк, конечно, из заделов, из деталей, из узлов, агрегатов, но он был собран 18 декабря 1940

0: первого года. 2,5 месяца прошло.
1: Еще один подвиг народа – это Уральский добровольческий танковый корпус.
0: Конечно, и Уральский добровольческий танковый корпус – это отдельная страница в нашей истории победы. Это вообще уникальное воинское соединение, уникальное не только для нашей истории, но и для мировой военной истории, когда все от личного состава до пуговиц на мундирах было собрано на деньги жителей 3 областей и произведено на предприятиях этих 3 областей. Это Молотовская, ныне Пермский край, это, конечно же, Свердловская область и Челябинская. Ну, а Уральский танковый завод перед собой поставил, естественно, задачу обеспечения прежде всего боевыми машинами, танками Т-34, и из 200 машин 181 были выпущены на Уральском танковом заводе.
1: Светлана Викторовна, ну и Уралвагонзавод сегодня?
0: Уралвагонзавод сегодня продолжает традиции предков, продолжает свою танкостроительную историю, свою танкостроительную летопись. И мы сегодня обеспечиваем армию современными, уже сегодня современными боевыми машинами. Прежде всего, это, конечно, модернизированные танки Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв», которые наш президент назвал лучшими танками в мире. Ну и как тогда, в годы Великой Отечественной войны, танкисты приезжали к танкостроителям и вставали вместе с ними на конвейер, чтобы понять, из чего состоит боевая машина, так и сегодня современные механики, водители, командиры танков приезжают для того, чтобы ознакомиться с производством танков, непосредственно посмотреть, как собираются боевые машины.
1: Ну и сегодня жители Дзержинского района, работники Уралвагонзавода по 12 часов практически без выходных.
0: Да, сегодня очень плотные графики работы у заводчан, потому что все понимают, что их труд, он приближает победу, как и в те годы, в годы Великой Отечественной войны.
1: По образу и подобию наших предков. Сегодня мы говорим о наших героях-победителях Великой Отечественной войны. Кто в вашей семье герой?
0: В нашей семье, ну, знаете, у меня бабушка с дедушкой достаточно молоды были. Дед и бабушка трудились в колхозе того времени. Но у нас есть свой герой, участник Великой Отечественной войны, фамилия которого занесена на обелиске площади Славы в Дзержинском районе. Это Ефремов Леонид Матвеевич. У него ближе потомков нет, потому что в его судьбе сначала финская война, потом Великая Отечественная война, и связистом он погиб. Поэтому мы чтим его память и, конечно же, рассказываем об этом и нашим потомкам.
1: Вы еще и хранительница истории.
0: Мы хранители и своей истории семьи, и, конечно же, истории огромного завода. Вот мы наблюдали за вашим телемарафоном, да, и мы смотрим с каким трепетом. Все рассказывают о своих династиях, о своих предках. Ведь Уралвагонзавод – это предприятие трудовых династий. У нас сегодня трудится порядка 100, наверное, династий, у которых трудовой стаж больше, суммарный их трудовой стаж, больше 300 лет. И среди них, среди этих трудовых династий, конечно же, очень много тех, кто начинался, кто создавался как семьи, в самом начале, да, их истории семьи. В годы Великой Отечественной войны знакомились мальчишки, девчонки, эвакуированные рядом на рабочих местах, создавали семьи. Их потомки сегодня трудятся и также создают танки.
1: Спасибо большое, Светлана Викторовна. Ну, а мы продолжаем наш телерадиомарафон в прямом эфире «Крыльям Тагила слово».

0: Каждый день где-то рядом с тобою, в воду, огонь или тьму, на службу уходят герои,
1: неизвестные никому.
0: Чтобы не быть один на один с бедою, вот ответ на вопрос «почему?» На службу уходят герои,
1: неизвестные никому.
2: Тяжело дышать, еще один шаг, череп все время сползает. Господи, только бы не горняк, хорошо, что мама не знает. Я смогу, я пробьюсь, спасатель — это сила. Мама, я скоро вернусь, ну!

0: По нашей информации, за 28 лет работы Нижнетагильский поисковый отряд «Соболь» с помощью коллег-поисковиков восстановил судьбы около 600 участников Великой Отечественной войны. Об этом подробнее прямо сейчас. Мы поговорим с руководителем Нижнетагильского поискового отряда «Соболь» имени Героя России Василия Юрьева Александра Виллисова. Александра Борисовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И заместителем руководителя Нижнетагильского поискового отряда «Соболь» Александром Виллисовым. Александр.
2: Добрый вечер всем.
0: Отчество у вас? Александр Михайлович, пожалуйста, да, не стесняйтесь, микрофон. Скажите, пожалуйста, буквально в 20-х числах апреля вручили судьбу и буквально вот в эти дни вручаете судьбу?
1: Да, 29 апреля прошел наш второй квартирник памяти, на котором мы вручили судьбу руководителю музея памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты, Эдуарду Макарову, судьбу его дедушки. И вот так сложились обстоятельства. Его дед погиб в Ленинградской области. Мы 3 года работали в экспедициях в Кировском районе Ленинградской области и хоронили бойцов, поднятых во время экспедиции, на мемориале «Новая Мавукса». Вот его дедушка 17 марта 1942-го погиб в бою в районе станции Погостья и был перезахоронен после войны на этот мемориал
0: «Новая
1: Мавукса».
0: Это не была просьба директора музея локальных войн? Так вот совпали звезды?
1: Он и его семья искали сведения о том, где погиб, как погиб его дед. Вот так сложилось.
0: Ищущий, да, обрящий.
1: Да, конечно.
0: И буквально вот в эти дни вы передаете еще одну судьбу. Передача судьбы – это значит восстановление пути боевого солдата, вот останки которого находят.
1: Знаете, в годы Великой Отечественной 70 тысяч тагильчан ушло на фронт, и более 9 тысяч пропали без вести. Поэтому, конечно, огромное количество обращений постоянно в Соболь. Люди звонят, пишут, им интересно, несмотря на прошедшие огромное количество лет, судьба фронтовая их своих родных героев. И да, традиционно на митинге на мемориале Рогожина в День Победы будет

0: вручена еще одна судьба внуку героя. И судьба, опять же, вот о каждой из наших судеб, которые мы устанавливаем, можно снимать целые фильмы. Судьба тоже необычная. Благодаря установлению судьбы дедушки Анатолия Николаевича Паломошникова мы открыли целую историю, которая будет дальше разворачиваться на территории Тверской области. И я думаю, что результатом этой истории станет наша совместная с нашими товарищами из города Торопец поисковая экспедиция на те места, где погиб наш герой.
1: Куда направляется ваша экспедиция вот в ближайшем будущем, скажем так?
0: В этом году.
1: Может, Александр Михайлович нам тоже подскажет что-нибудь?
2: Да, запросто. Смоленская область, экспедиция у нас как бы штатная, она разрешенная, потому что все экспедиции, которые проводят, в том числе и Соболь, по согласованию с поисковым движением России, по согласованию с нашим областным отделением возвращения, есть у нас здесь, ну, как бы наши руководители непосредственно в Свердловской области, ну, естественно, Министерство обороны, мы входим в план. И согласно вот этого плана, утвержденные даты, утвержденным составом, мы выезжаем в экспедицию в Смоленскую область. Смоляне нас уже как бы ждут, готовы принять. Ну вот, побыстрее бы конец августа, и мы в путь-дорогу снова собираемся.
1: Побыстрее, поскорее. Расскажите, сколько сегодня бойцов, сколько сегодня соболят? Правильно я сказала?
0: Вы знаете, за 28 лет в отряде выросло более 200 наших бойцов. И сказать, что они выросли и ушли, неправильно и нельзя. По первому призыву они собираются,
1: да,
0: конечно. Ребята недавно написали гимн Соболя, и вот там первые строчки. Соболь — это не просто отряд, это семья.
1: Да, он был представлен.
0: Да. Вот. И активных ребят сейчас порядка 30 человек. В экспедицию, конечно, мы едем меньшим составом, потому что просто все это зависит от финансирования.
1: Конечно.
0: Вот. А вообще постоянно ребята на связи. Сейчас мы занимаемся реконструкцией нашего музея. И вот сегодня мы были утром на замечательном мероприятии в нашем медицинском колледже, где поделились своими архивными наработками. Мы передали ребятам тетрадь, которую в 2002 году мы от руки писали в Центральном архиве Министерства обороны и собрали материалы о всех госпиталях, находившихся в городе Нижний Тагил в годы Великой Отечественной войны, базировавшихся. Вот сегодня на открытии реконструкции эвакогоспиталя в медколледже мы передали эту тетрадь ребятам для работы.
1: Потрясающе. А что даст, скажем так, вот эта тетрадь им?
0: Дело в том, что коллеги очень серьезно занимаются изучением истории госпиталей тагильских. Уже у них вышло несколько книг, и я думаю, там очень ценная информация, которая, к сожалению, не публикуется в интернете. Там есть имена всех сотрудников, всех начальников госпиталей, есть фамилии умерших бойцов в тагильских госпиталях. Очень много полезной информации, которая будет важна историкам, которые занимаются этой темой.
1: Я знаю, что сейчас соболята находятся в зоне проведения специальной военной операции. Они поддерживают с вами связь, как с наставниками?
0: Да, они приезжают в отпуска, обязательно приезжают в отряд. 12 ребят, от сержанта до подполковника. Мы очень гордимся нашими ребятами. Они все награждены уже государственными наградами и не единожды.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим. «Крылья Тагила». Снова с нами ансамбль силовых ведомств.

0: Мы продолжаем наш телерадиомарафон в прямом эфире. У нас руководители поискового отряда «Соболь». Вы уже сказали буквально перед музыкальной паузой, что у вас организуются квартирники. Ну, несколько так по-рокерски, панково, я бы даже сказала, звучит. Хотя речи и тему вы поднимаете там глубоко неповерхностные. Что это за жанр? Как давно он появился? Может быть, где-то вы его заметили и в тагильскую культуру привили?
1: Ну, всем известно, да, конечно, квартирники у Маргулиса.
0: Это, естественно,
1: наверное, самая
0: известная
1: тема,
0: да. И говорю.
1: Но как-то хочется всегда найти какие-то новые формы в нашей работе по патриотическому воспитанию, по увековечению памяти погибших. И вот, приехав на родину, мы задумались и придумали новый проект. Называется он не просто «Квартирник», а «Квартирник памяти». Уже прошло два квартирника. Первый из них в марте был посвящен двум нашим героям. Василию Ильичу Юрьеву, чье имя носит наш отряд. И в марте у него День памяти, поэтому март был не случайным. И Игорю Олеговичу Радобольскому, герою России, бойцу нашего поискового отряда, который выезжал с нами в экспедиции и много лет поддерживал наш отряд. Вот. Ну, а второй квартирник мы как раз посвятили Дню Победы. И на нем мы вспоминали наши первые шаги в поисково-архивной работе. Мы рассказывали о судьбах наших тагильчан-земляков, которые для нас, ну, наверное, стали очень важными, потому что были первыми. Первая судьба двух братьев-литвяк, Василия и Александра Литвяка. В 99 году мы впервые вручали документы сначала на одного брата, который их разыскивала родная сестра, еще была жива в то время. Мы вручали перестроем спецназа судьбы этих бойцов. Один погиб в Сталинграде, второй в Тверской области. Наша первая медаль, которую нашли в Белоруссии наши друзья и коллеги. И мы нашли в Тагиле сына бойца Ивана Машковцева.
0: Я даже не могу представить, насколько колоссальная эта работа была. Петелька, крючочек, действительно,
1: да,
0: восстановление судьбы.
1: Это связь многих-многих наших коллег из разных, уже и разных стран, да, и с разных регионов страны. И вот эта совместная работа, она очень важна, особенно в архивном поиске. Наш первый медальон был найден нашими друзьями из Татарстана, легендарным старейшим поисковым отрядом «Снежный десант» в Мясном Бару. Вы знаете, Мясной Бор, трагедия Второй ударной армии. Вот наш боец, тагильчанин Павел Григорьевич Голицын, был адъютантом начальника штаба полка, входящего во Вторую ударную армию. И вы знаете, ребята, когда приехали к нам в гости и рассказывали, как они находят бойцов Второй ударной, все же знают, что имя Власова очень...
0: Да.
1: Нехорошо испортила историю этого легендарного, на самом деле, подразделения. Все бойцы, которых они находили, были с оружием в руках, они не сдавались в плен, в том числе наш Голицын. И так вот оказалось, что они много лет искали, а благодаря поддержке, в том числе, телекомпании «Телекон», за что огромное спасибо.

0: Спасибо за долгие годы сотрудничества. Мы нашли родную сестру. Мы жили, оказывается, с ней на соседних улицах. Она всю жизнь работала на Уралвагонзаводе.
1: Замечательно. Вот. Это просто уникально.
0: Это был наш первый медальон.
1: Давайте сейчас поговорим о ваших личных, ваших семейных героев Великой Отечественной войны. Сколько вы людей сделали, но вы наверняка и храните память у себя в семье.
0: Конечно. Ну, мне посчастливилось в своей жизни вместе с Василием Семеновичем Лановым создавать «Бессмертный полк России». И все, конечно, знают слова из легендарной песни «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». И в Нижнем Тагиле это все семьи, я абсолютно в этом уверена. И, конечно, моя семья тоже относится к таким. Мой один дедушка был начальником эшелона, который эвакуировал в Нижний Тагил Харьковский танковый завод. Собственно, так семья попала сюда, в Нижний Тагил. Да, и потом всю войну он работал на Уралвагонзаводе, был награжден медалью за победу над Германией. Вот. А второй мой дед, Владимир Александрович Богданов, он всю войну, начиная с контрнаступления под Москвой до встречи с союзниками на Эльбе, прошел в одной дивизии. У него были ранения, он возвращался обратно в строй в свою же дивизию. Он был автомеханик от Бога, он награжден орденом «Красная звезда» и медалью за боевые заслуги. И поэтому, конечно, я не могла не прийти в эту работу.
1: Александр Михайлович, и несколько слов буквально о вашем предке-победителе.
2: Да, ну, как бы после службы, после того, как я, ну, не снял погоны, да, вот, ну, ушел со службы, было очень много... Ну, как бы не соблазнов, чем заниматься, много вызовов было, да. И вот когда я пришел в поиск, ну, все-таки мне было интересно, кто же мои дедушки. Дедушку своего помню по линии мамы. 9 лет мне было мальчонке. Естественно, я и спросить его не мог, там, вот, ну, как дед там, что, раны были очень тяжелые, такие я спрашивал. Да, на охоте был, как бы медведь зацепил. Я на Алтае, я в Горном Алтае вырос и там служил. Вот. И потом, когда я уже начал заниматься поиском, вы знаете, я открыл такую картину. На самом деле, мой дед получал награды, которые мы пацаны заиграли, по сути, где-то они у нас вот там в земле где-то лежат. Мы им играли, дед давал, разрешал. Вот. Дед имел очень редкую профессию воинскую, поскольку он был сибиряк, охотник. Дед был охотником за немцами. Он не был снайпером. Угу. Вот сегодня фильм идет, я не хочу его, конечно, рекламировать, но
1: не
2: там
1: надо.
2: Тоже, да, там тоже начало такое, что вот он без оптического прицела, дед тоже без него ходил, потому что, я так понимаю, он, наверное, говорил, я потом на зверя со стекляшкой вот никак не смогу. И за октябрь 42-го года дед уничтожил 16 фашистов. Это только за октябрь. Это только один из эпизодов, за который дед был награжден. А там, наверное, было очень много таких. Но сержанты старшие, ну, не давали больше наград. Орден, вот, орденов не давали. Потом ранили деда тяжело. Он стал линейным насмотрщиком, таскал катушку, обеспечил связь на полигоне, на плацдарме.
1: Александр Михайлович, спасибо вам большое. Александра Борисовна, спасибо вам большое. Я хочу сказать спасибо большое зрителям и слушателям. И, конечно, они должны идти победным строем в любые времена. Наши деды и наши прадеды. Кто воевал, кто трудился, у кого отняли детство. Мы помним, мы гордимся. С Днем Победы!

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
3: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
4: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня впервые у нас в гостях Данил Душкин, воронежский музыкант SIMDC, диджей и саунд-продюсер, основатель объединения Get Beat и серии одноименных вечеринок. Данил заметен на электронной музыкальной сцене и города и России с начала 2010-х, а одна из важных личных и командных задач – продвижение локальных артистов. Сразу скажу, что мы записали большое интервью с Данилом. Это отдельный эпизод кибернетического интервью-подкаста со множеством подробностей. Сейчас же отметим, что в ближайшие 60 минут нас ждет широкий спектр стилей, в том числе ломаных ритмов. Поэтому скорее...
5: Включаем микшер.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Вы слушаете радиошоу «Музыкальная эйфория».
1: Диджей Дима Демидов.